Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L-TU-78-0-22-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

сайте. Сайт, дневник, там люди общаются. Даже песня рождается, знаешь? Хочешь послушать?

просто начать сходить с ума и не сможет жить без тебя. Вот и все. А может, просто морочусь? Не знаю. Спасибо, хорошо. Только ты не пропадай, ладно?

Где-то с кем-то, что с тобой? Почему ты не со мной? Почему тебя здесь нет? Кто мне даст такой ответ?

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 9217 07 20.

Фильм рассказывает историю о трех офицерах американской армии, которые с войны возвращаются домой к своим семьям. Эл, Фред и Хомер. Это история о них. У Элла дома жена и двое уже подросших детей, которые как раз вступают во взрослую жизнь. Он пытается наверстать упущенное, узнать их заново и вновь завоевать семейную любовь и доверие. По возвращению его приглашают работать в банке на более высокую должность, нежели он был до этого, как отправился на войну. Саундтрек к фильму «Лучшие годы нашей жизни».

0: С добрым утром!
1: С добрым утром, дорогие друзья! С добрым утром!

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучшие хиты.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В социальных сетях набирает популярность новый тренд среди автовладельцев – витражные узоры на крышах и люках машин. С первого взгляда кажется, что водители собственноручно

0: Эффектно расписали стекло яркими красками. Однако на самом деле это всего лишь набор недорогих наклеек, которые легко крепятся. Теперь каждый может превратить свой автомобиль в произведение искусства за несколько минут. Правда, возникает вопрос, не будет ли такой декор отвлекать других участников движения? Производители уверяют, что узоры не мешают обзору. Главное не увлекаться, чтобы машина не превратилась в новогоднюю елку. Городские птицы заметно отличаются от своих диких сородичей. Им приходится постоянно находиться рядом с людьми. Ученые недавно заметили необычную особенность. Пернатые боятся женщин гораздо сильнее, чем мужчин. Если к птице приближается женщина, она улетает быстрее, чем в случае с мужчиной. В экспериментах участвовали люди одинакового возраста и в одинаковой одежде, но голуби, воробьи и дрозды без ошибок определяли пол. Профессор Дэниел Блюмштейн из Калифорнийского университета признается, что убедительного объяснения этому пока нет. Возможно, птицы реагируют на женские феромоны, но это только догадка. Так что если вы хотите покормить голубей в парке, возможно, стоит попросить мужчину сделать это за вас. Художник Альденис создает необычные иллюстрации пушистых зверей. Его работы сложно назвать просто котиками или зайчиками. Они балансируют между детской сказкой и легким сюрреализмом. У каждого персонажа есть свой характер. Одни задумчивые, другие озорные, третьи чуть грустные. Зверята получаются странными, смешными и очень трогательными одновременно. Художник будто придумывает милых существ из параллельной вселенной. От таких картин хочется улыбнуться и замереть от умиления. Идеальный способ поднять настроение тем, кто устал от реальности. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: на Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 2.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Супружеская пара едет на отдых в пансионат. Жене начинает казаться, что она мешает мужу, углубленному в свое искусство. Ее увлечение другим мужчиной помогло супругам понять, какое место каждый из них занимает в жизни другого. Саундтрек к фильму «Портрет жены художника».

0: В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Валдайский округ получит субсидию на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций в этом году. Состоялось заседание конкурсной комиссии. По его итогам, Валдайский муниципальный округ признан победителем в отборе на предоставление субсидий из областного бюджета. Средства пойдут на софинансирование муниципальной программы по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. Это позволит реализовать новые социальные проекты на местном уровне. Общий фонд конкурса – около 2 миллионов рублей, который будет распределен между победителями. В ближайшее время администрация Валдайского округа заключит соглашение с регионом о предоставлении субсидий. Прокуратура Валдайского района провела проверку после инцидента в январе. Женщина поскользнулась на заснеженной лестнице при выходе из «Пятерочки» в городе Валдай. В результате падения тяжелый перелом шейки бедра. Причина – налить и отсутствие противогололедной обработки. Прокуратура выступила в суде в интересах пострадавшей. Иск удовлетворен. С ответчика взыскана компенсация морального вреда в размере 600 тысяч рублей. Исполнение решения суда остается на контроле надзорного ведомства. Состоялись торжественные проводы победителей региональной космической олимпиады. Делегация выехала на космодром. В числе счастливчиков – ребята из Валдайского округа. Для них подготовили насыщенную программу, учебно-познавательные занятия по космонавтике, экскурсии по легендарному космодрому и встречи с экспертами. Кульминацией поездки станет запуск ракетоносителя «Союз». Она выведет на орбиту транспортно-пилотируемый корабль «Союз МС-29». Это событие ребята увидят вживую. Космическая олимпиада – это приоритетный региональный проект. Его реализуют по Новгородчине с 2023 года при поддержке Роскосмоса и областного правительства. Поездка на Байконур – главная награда для юных дарований. Великий Новгород встретил участников Международного марша мира. Город принял делегацию из Курска, организованную Российским фондом мира. Визит начался с возложения цветов к стеле «Город воинской славы». Затем активисты встретились с представителями власти и коллегами из местного отделения фонда мира. Участники обменялись опытом и говорили о культурном наследии регионов. Были подписаны соглашения о сотрудничестве между детскими садами и гимназиями Курска и Великого Новгорода. После официальной части гостей ждала экскурсия по городу. Марш мира посвящен Году единства народов России и 65-летию Фонда мира. Делегация уже побывала в городе Псков и Печорах, а впереди Старая Русса и Валдай. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
3: Всем доброе утро, всем классное утро, позитивное, такое летнее, суперское и самое главное, четверговое утро начинается 9 июля на календаре шоу «Активация» здесь, я Гришков, Маша Малинина. Сегодня четверг, день кинопремьер, день рыбной еды. Кстати, у меня вот дочь в садик ходит, им по четвергам реально дают рыбные котлетки. Представляешь?
4: Нет, рыбные котлетки – это не то, что я люблю.
3: Ну, а вообще рыбку любишь? Лосось там, копченики такой. Я вот, кстати, себе, знаешь, что присматриваю? Вот хожу по строительным магазинам периодически и наблюдаю, там решетки есть для мангала, ну, для того, чтобы на мангале там мяско, курочку жарить. А еще есть в виде рыбки такие.
4: О, вот, чтобы рыбку жарить.
3: Да, они маленькие, мне попадаются, но я не знаю, ну, куда там можно там, ну, карасика маленького ставить туда.
4: Я не знаю насчет этих штук, у меня мой папа обалденно коптит
3: У меня
4: рыбу.
3: Тоже папа, все папы коптят обалденно.
4: И там любая рыба вкусная, скумбрия, абсолютно, конечно, моя самая любимая.
3: А мне дорада больше нравится копченая.
4: Дорада рыба, много рыба. Ну, в общем, друзья, главное, если любите рыбку, кушайте именно в том виде, в котором вам нравится. А мы, утреннее шоу «Активация», и будем вас сегодня подбадривать, будем вам делать утро ваше классным, позитивным и познавательным.
3: Естественно.
4: Не побоюсь этого слова.
3: Кино отправим, курьезы расскажем, о праздниках обязательно поведаем и много другого классного, шикарного. Сега Рыжков, Маша Малина, мы начинаем.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 9 июля 1877 года изобретатель телефона Александр Белл создал первую телефонную компанию. С 1873 года профессор физиологии органов речи Бостонского университета Александр Белл работал над изобретением гармонического телеграфа. Этот прибор должен был по одному телеграфному проводу передавать одновременно 7 телеграмм по числу нот в октаве. Использовалось при этом 7 пар гибких металлических пластинок. Каждая пара настраивалась на свою частоту. 10 марта 1876 года состоялась передача первой членораздельной фразы, ставшей исторической. «Мистер Ватсон, идите сюда, вы мне нужны». Эта передача была осуществлена по 12-метровому проводу, соединяющему квартиру Белла с лабораторией на чердаке. Демонстрация аппарата произвела на американскую общественность настолько сильное впечатление, что это обстоятельство позволило изобретателю не только основать в США собственную телефонную компанию Белла, но и достаточно быстро превратить ее в преуспевающий концерн. В 1881 году открываются первые телефонные станции. Коммутация на них велась вручную с помощью штекеров, которыми ловко управляли телефонные барышни.
2: 9 июля 1877 года в Уимблдоне состоялся первый теннисный турнир. В 1868 году на арендованной земле в Уорпл-Роуд на юго-западе Лондона был создан всеанглийский крокет-клуб. В 1872 году некто Джон Уолш, чтобы записать любимую дочку в пожизненные члены клуба, подарил крокетчикам машинку для стрижки газонов. Помимо крокета, игроки также увлекались лаун-теннисом. Вскоре популярность игры возросла настолько, что пришлось построить в 1875 году первый теннисный корт и ввести теннис в название клуба. В начале июля 1877 года читатели английской газеты «The Field» прочитали следующее объявление. Всеанглийский крокетный и лаун-теннисный клуб «Уимблдон» предлагает всем желающим попробовать свои силы в теннисном соревновании в понедельник 9 июля, а также в последующие дни. Победители ожидают два приза – золотой приз чемпиону, а серебряный – финалисту. В надежде получить главный приз, 22 игрока не поскупились отвалить организаторам по одной гинее в качестве платы за участие в турнире. Главный приз – 35 гиней достался Спенсеру Гору, первому чемпиону «Уимблдона», который по окончании финального матча заявил: «Теннис – очень сложная игра, и я не уверен, сможет ли она стать действительно популярной». Первый финалист, Маршалл, заработал чуть больше 7 гиней.
0: А в этот день – события, ставшие историей.
3: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: «Активация». Зацепила.
1: В утреннем шоу «Активация» время покурьезить, посмеяться, посплетничать, вам рассказать, что интересненького где-то в мире произошло.
2: Да тут жуть, вот Европа все страдает, страдает от жары, от жары. Представляешь, даже Эйфелева башня выросла на 10 сантиметров. Ну, прикинь, 10 сантиметров.
1: В смысле? А это типа расширилось?
2: Да, потому что тепловое расширение металла происходит, из которого построен, собственно, символ Парижа. Вот, на момент открытия башни высота была 312 метров. Со временем они стали устанавливать новое оборудование, там всякие антенки, стало 330 метров. Ну и, собственно, при изменении температуры, как говорит архитектор и историк по имени Бертран Лемуан, температура от минус 10 до плюс 40 градусов башня увеличивается примерно на 10 сантиметров, то есть каждые 2 сантиметра на 10 градусов. Воздух, когда остывает, башня снова сужается. Ну, как бы логично, да? Это биология тут тоже, мне кажется, участвует местами. Самое главное, что солнце нагревает разные стороны башни, и она в течение дня вот так, знаешь, гнется так чуть-чуть. То есть как бы мы это не видим, но башня страдает. Страдает башня. Вот как ты думаешь вообще? Вот, ну, это же классно. Свойства металла, солнца. И все вот такое вот гнущееся,
1: ну,
2: растущее.
1: Меня больше, вот когда ты рассказывала, я думала о людях, которые ее мерили.
2: Нет, а там, ну, есть же какие-то измерители.
1: У нее эрастомер встроенный.
2: Нет, они мерили по вот этим кускам, по этим элементам.
1: Вот есть люди, которые отвечают за это,
2: ну,
1: да? А вот тебе снятся тревожные сны про работу? Что микрофон не включил, что
2: нет,
1: у тебя что-то не записано?
2: Нет.
1: У меня постоянно такие
2: только
1: сны
2: про,
1: мне снятся.
2: Только про школу, но это другое, да.
1: Да, а им снится, наверное, о боже, башня расширилась слишком.
2: Надо померить.
1: Да, да, и они с утра просыпаются и бегут скорее с рулеткой мерить несчастную башню.
2: Вообще-то это очень интересно, представляешь, ты вот так такая, значит, смотришь на термометр плюс 35, ты такая думаешь, ну, сегодня буду на 10 сантиметров выше, можно без каблуков идти. На улице минус 20, ну, надо.
1: Слушай, ну, люди же тоже, они в зависимости от времени суток, то увеличиваются чуть-чуть.
2: Ну, там же совсем чуть-чуть капельки. Хотя, с другой стороны, если бы люди были ростом 330 метров, да, эти 10 сантиметров, как бы, ну, совсем бы. Короче, вот, друзья, поэтому, если вдруг в Париж отправляетесь, придется чуть дольше подниматься Эйфелева башня, потому что она...
1: На целых 10 сантиметров.
2: Потому что она выросла. Вообще, за лето все растут. Дети растут, башни растут. Это нормально.
0: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: Всем доброе утро, всем классное утро. Сегодня четверг, сегодня 9 июля. Сегодня день рождения кинофильмов. Ну, в смысле, в кинотеатрах их начинают показывать. А еще, естественно, 9 июля родилось очень много известных людей. Наши слушатели тоже, которые сегодня 9 июля отмечают свой день рождения, родились, соответственно. Мы вас поздравляем. И давайте узнаем, кто родился сегодня в 190-й день 2026 года.
1: О, вы знаете, очень много японских императоров сегодня родилось.
0: Что это,
1: но это просто, я не знаю, просто вам так для информации. Поздравлять их не буду, потому что, ну, 90-й правитель в Японии, там, в 1200-каком-то году. Я буду поздравлять Джорджа Дарвина. Он родился в 1845 году. Это сын Чарльза Дарвина. И он еще был и английский астроном. То есть он тоже важными делами занимался.
0: Да, не просто просиживал штангу. Том Хэнкс сегодня отмечает свой юбилей. 70 лет исполняется Тому Хэнксу. Американский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер. Какой у тебя самый любимый фильм с Томом Хэнксом? Вот, может быть, «Форрест Гамп», может быть...
1: А, боже мой, я, представляешь, я не могла вспомнить, кто такой Том Хэнкс.
0: «Облачный атлас» мне нравится с ним.
1: Я люблю...
0: Очень крутой фильм.
1: Я люблю «Форрест Гамп». Я недавно смотрела фильм «Изгой», пересматривала, где он...
0: С мячиком.
1: На необитаемом острове. И вчера, кстати, буквально я посмотрела в очередной 158-й раз фильм, который называется «Поймай меня, если сможешь», с Лео Ди Каприо.
0: Он
1: просто шикарный, да. И там Том Хэнкс тоже великолепен.
0: Поздравляем Тома Хэнкса с днем рождения, с юбилеем.
1: Да. Еще сегодня родился человек по имени Андрей Капица. Он родился в 1931 году. И это российский географ, исследователь Антарктиды, профессор и член... корреспондент Российской Академии Наук.
0: Сразу двух человек поздравлю, хоть и не в один год они родились, они просто в одном фильме снимались, там я с ними познакомился. Это Екатерина Гусева, собственно, Саши Белого, супруга из бригады.
1: Собственно, Саша Белый?
0: И, собственно, космос. Дмитрий Дюжев сегодня тоже появился на свет. Представляешь, если они на съемочной площадке днюху свою отмечали. Вот тусовка-то была. Поздравляем Дюжева и Гусева с днем рождения.
1: Зинаида Кириенко родилась в этот день в 1933 году. Это актриса театра и кино, певица и народная артистка РСФСР.
0: И поздравляем Алексея Константиновича Узенюка с днем рождения. Российский рэпер Эл-Джей. Сегодня у него днюха, 32 уже, понимаешь? А он все поет и поет, все кривляется и кривляется. Все, поздравляем Эл-Джея, он же Сайонара Бой. Днем рождения всех поздравляем. Смотрите, какие красивые, талантливые сегодня появились на свет. А прямо сейчас для всех знаков зодиака Ксения Лэй.
2: Звездная пауза.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что обещают нам светила. Овны, у вас есть проблемы с лишним весом, избегайте переедания. Тельцы, представителям этого знака обязательно в этот день следует отдыхать. Это будет, возможно, самый лучший вариант, чтобы пережить бурные события. Близнецы, звезды предупреждают, храните секреты в голове, не рассказывайте о предстоящих планах, пока не придет время. Раки, не обращайтесь за помощью к гадалкам и предсказателям. Вам будет достаточно узнать мнение друзей, чтобы успокоиться. Львы, день будет полон событий и перемен. Возможно, вы примете какое-то судьбоносное решение. Девы, вас ждет встреча с оригинальными и даже знаменитыми людьми, которые подарят массу впечатлений. Может, это будет какой-нибудь концерт. Весы, если вам будет скучно, займитесь спортом. Сейчас вам показано больше физической активности. Скорпионы, этот день может сложиться непредсказуемо. Надейтесь на помощь друга и на собственное везение. Стрельцы, на первое место выходит главное достоинство человека – его надежность. Романтика будет плохо сочетаться с требованиями этого дня. Козероги, затаенная обида измотает вас уже к обеду. Пусть у вас хватит мудрости простить и забыть. Водолеи, в этот день вы можете полностью довериться своей интуиции. Она, подобно путеводной звезде, выведет вас из тупика. Рыбы, настроение этого дня может сыграть с вами плохую шутку. Вы будете настолько доверчивы, что этим кто-нибудь воспользуется. Берегите себя и своих близких.

0: Всем доброе утро, всем классное утро. Четверг, 9 июля на календаре, ребят. Ну, конечно же, что мы делаем обычно по четвергам, если заняться нечем, на работу идти не надо, и, например, вы не в отпуске, не в другом где-то городе, а, кстати, в другом городе тоже можно в кино сходить, кстати.
1: Вообще проверить, как там кинотеатры выглядят.
0: Как там кинотеатры, да.
1: Совершенно по-другому выглядит кинотеатр.
0: Да, это же тоже, кстати, здорово, классное время

0: За рулем Тёма. Он фотографом работает. С ним едут, внимание, его бывшая жена и ее новый жених. Вот это то, что называется высокие отношения, знаешь?
1: Ну да.
0: Когда расстались и с своими новыми уже мужьями, женами все вместе время проводят.
1: А он все думает, чтобы нового жениха продуло.
0: Да, действительно, главный герой Тёма, он хочет, значит, разрушить их отношения, но встречается им еще одна классная девчонка, Кира, и она собирается ему в этом помочь. И, в общем, вот такая вот...
1: Что за резиновый кабриолет такой там, что все влезли в это?
0: Человека.
1: Она, ну,
0: да, 2000 километров, чтобы вернуть любовь, такой вот у этого фильма.
1: Ничего себе,
0: слоган, давайте вместе посмотрим. Я думаю, что классно.
1: Вот знаешь, столько фильмов снято вот на машинах, а вот если бы они, допустим, на катамаране.
0: Ну, это уже будет, это уже фильм ужасов такой, знаешь, типа вышка вот эта вот, все, знаешь, где они оказались непонятно где на катамаране.
1: Было бы круто. Ну да, в общем, надо посмотреть. Я так думаю, что в конце хэппи-энд, та остается с этим, этот влюбляется в ту.
0: А может быть и нет, а может быть и к нему вернется его бывшая любовь, а эта автостопщица уведет того вот мужчину.
1: Ну, а может, кабриолет продаст. Или...
0: Ну, в какой-то момент они поймут, что кабриолет хорош, конечно, но не на всех отрезках трассы Питер-Сочи.
1: Да, и багажник тебя маленький.
0: Что-нибудь с крышей.
1: А у меня сегодня британские ужасы. Так вот, в копилку ужасов вообще фильм называется «Пасть». Ужас. В российском прокате, ну, а в оригинале называется «Hungry». Голодный, голод.
0: Боже.
1: Так вот, значит, ребят. Все те, кто это 18+, сразу говорю, новая у нас, новая фобия появилась у нас. Были у нас акулы, которые нападали на людей, были крокодилы, опять же, даже анаконда была, которая на реке, помнишь фильм с Дженнифер Лопес,
0: да,
1: с Кьюбом, нападала. Теперь новая напасть, внимание, гиппопотам. История следующая. Группа туристов из Великой Британии, походу, отправляется в Новый Орлеан, в круиз по озерам в Луизиану, чтобы там же озера мощные такие. И вот они, значит, решают отправиться, девчонки, такой у них плот классный, смотрят на крокодилов, думают, как же здорово, какие они классные, какие они опасные, и в то же время на них нападает... агрессивный и очень быстрый гиппопотам весом 4 тонны. Все, лодку
0: Господи.
1: Сломали, помощи ждать неоткуда. И дальше начинается эта история, когда у тебя минимум суши, максимум воды, какие-то джунгли. Гиппопотам еще огроменный.
0: Они, кстати, очень быстро бегают.
1: Это самый опасный хищник,
0: Они супер быстро бегают, они только кажутся.
1: А плавают они вообще просто как ракеты. Поэтому новый фильм ужасов, актеры все никому не известные. Да хотя это же фильмы, их же всех съедят потом, наверное. Ну, я так думаю. Не, ну кто-то выживет, правильно?
0: Не знаю.
1: Смотрите, по крайней мере, в трейлере непонятно. Вот, много классных...
0: Ну, еще классных... звоните, все рассказали.
1: Да, классные актеры. Не знаю, кто был в роли гиппопотама.
0: Думаешь, он настоящий или нарисованный?
1: Ну, отчасти, мне кажется, настоящий. Дальние-то планы можно снимать. Самое главное, что, ребят, фильм «Пасть», если хотите нервы себе пощекотать, вот, а потом сразу отправляйтесь куда-нибудь на какое-нибудь лесное озеро, мало ли. Что-нибудь будет. Вот такие фильмы сегодня и для семейного просмотра, и для тех, кто постарше, нервы пощекотать. Ходить в кино там здорово, а мы продолжаем.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Утреннее шоу «Активация». Верю, не верю.
1: Всем доброе утро, классный четверг, классное 2 июля на календаре.
2: Между прочим.
1: Эль тут уже, да, у нас превалирует. 2-1 наша игра, верю, не верю, вот с таким счетом переходит к финальному игровому дню, и прямо сейчас...
2: А я проигрываю?
1: Нет, ты выигрываешь, Маша.
2: О, ничего
1: себе. Да, нужна
2: себе
1: какая-то боевая ничья с моей стороны, поэтому проигрывай, пожалуйста. Факт от тебя
2: хорошо.
1: Очень хотим услышать. Какой-нибудь фактик.
2: Какой-нибудь фактик. Про Нобелевскую премию. Будешь?
1: Ну давай.
2: Про Нобелевскую. Веришь ли ты, что в 2016 году обладателем Нобелевской премии по литературе стал Харуки Мураками?
1: В 2016 году, это 10 лет назад, я уже читал Харуки Мураками. Я не знаю, Маш. Ну, серьезный вопрос. Ну да, пусть да. Пусть
2: нет,
1: да.
2: Это не он. Представляете, в 2016 году обладателем Нобелевской...
1: Да,
2: Боб Дилан.
1: Боб Дилан, вот. Прикинь? Я помню, что Боб...
2: Прикинь, а чё ты?
1: Я помню, я не знал, год
2: Мураками
1: какой.
2: В 2016 году уже был непопулярен.
1: Как не популярен? Популярен. А у меня про флаги. Сегодня закрываю гештальт флаговый. Есть Парагвай, страна такая.
2: Да.
1: Веришь ли ты, что это единственное, больше таких нет, государство, у которых флаг у Парагвая различается кардинально с лица и изнанки? То есть он двухсторонний флаг. То есть с одной стороны одно, а с другой другое. Парагвай. Там с одной стороны одно изображение, с другой стороны другое изображение. Парагвайский флаг.
2: Да.
1: Ты абсолютно права, потому что с одной стороны находится герб, а на другой стороне печать казначейства. Представляешь?
2: Угу.
1: Как ни посмотри, разный флаг, думают, что это разные страны, это одна Парагвай. Все, Маш, ты молодец. Счет 2-0 сегодня, 3-1 на этой неделе. Я тебя поздравляю.
2: Это такая редкость, друзья.
1: Это редкость, да, и сегодня вот у тебя это получилось. Запомни этот момент.
2: Побегу, куплю лотерейный билет, как ты мне всегда советуешь, когда я вдруг выиграю.
1: И получится у тебя победить. Все, ребят. Это была игра под названием «Верю-не верю» на этой неделе. Финальная ее часть, завтра будет другая, а мы продолжаем.
0: Утреннее шоу «Активация».

0: Утреннее шоу «Активация».
1: Звездная пыль.
2: И звездные новости в утреннем шоу «Активация». Узнаем, что новенького происходит у богатых, знаменитых в их огромных особняках с этими с бассейнами, со слугами.
3: Ну, тут человек не про особняки, не про,
2: да? А
3: не про,
2: про
3: прислуги. Здесь про творчество. Том Харди. Том Харди, наш любимый британский актер, выпускает хип-хоп-альбом вместе с супергруппой. Супергруппа — это когда в ней много известных людей. Так ее называют. Группа называется «Царфейс». Там есть, ну, ты, наверное, не знаешь таких людей, я тоже там. 7L, Esoteric.
2: Это люди все?
3: Это все люди, да. Mm-hmm. И Inspector Deck. И Том Харди. Featuring Том Харди. Короче говоря, у Тома Харди есть Alter Ego. Вот. Это рэпер Фрэнки Пулицер. Собственно, 27 августа выходит рэп-альбом. Между прочим, Том Харди еще в 2011 году, он рассказал в 2011 году, что в 90-х заключал контракт с хип-хоп-лейблом и записал очень много материала. Тогда Тому Харди было 15 лет. Если ты вспомнишь его фотографии юности,
2: он такой худенький,
3: губастый, эти зубки кривые, которые он так и не сделал, все еще с ними ходят. Вот, такой весь какой-то, весь такой изнеможденный, он был рэпером, оказывается. Ну, все британцы были отчасти рэперами. Вот, он вырос... Но, как пишет Том Харди, он вырос в благополучном районе среднего класса. Его продать было очень сложно. Ну, типа, рэп — это же ведь, это улица, это же true. А он оказался не true. Ну, в любом случае, также у него еще есть Tommy Number One. Псевдоним, он уже читал рэп. Ну и теперь вот Фрэнки Пулицер. Он же Том Харди будет. Я вообще не знаю, как он будет ездить на гастроли с ними.
2: А чё?
3: Он похож больше на охранника, чем на рэпера. И вообще ему больше гитара подходит, знаешь, какой-нибудь блюз петь.
2: Ну, не знаю.
3: Ну, короче, вот, ребят, все ждем в конце августа.
2: Ты же понимаешь, что иногда рэп поют люди, которым, ну, лучше вообще не петь, например.
3: Ну, вот помнишь, что самый знаменитый рэп...
2: Вообще не говорить в микрофон.
3: Петросяна.
2: Да.
3: Из аншлага. Все, воспоминания разблокированы. Вот ему не идет, да? Эй, девчонка, посмотри на меня.
2: Я не помню, что он говорил. Я просто помню, что он что-то такое делал, да.
3: Евгений Ваганович, тот еще рэпер, конечно. В общем, все, ребят, ждем альбом этой супергруппы. И тот самый наш любимый Том Харди в исполнении, вернее, Фрэнки Пулицер, теперь так его будем называть. В общем, друзья, если у вас есть тяга к рэпу, может быть, какой-то другой музыке, может быть, есть тяга к рисованию или к спорту, не держите себе. Вот возьмите и начните делать то, от чего ваше окружение скажет: ничего себе, что ты умеешь.
2: А почему? Да.
3: Это круто же,
2: поразите,
3: это классно,
2: все, поразите. Сделайте так, чтобы людям было о чем поговорить, о чем посплетничать о вас.
3: Вот именно, это классно, это здорово. Всех Рыжков, Маша Малинина, утреннее шоу «Активация». Всем шикарного четверга и до завтра.
2: Пока. Активация.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Пароль хорошего дня. Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
2: Всем доброе утро, всем классное утро, позитивное, такое летнее, суперское и самое главное, четверговое утро начинается 9 июля на календаре шоу «Активация» здесь, я Гришков, Маша Малинина. Сегодня четверг, день кинопремьер, день рыбной еды. Кстати, у меня вот дочь садик ходит, им по четвергам реально дают рыбные котлетки, представляешь?
3: Нет, рыбные котлетки — это не то, что я люблю.
2: Ну, а вообще рыбку любишь? Лосось там, копчененький такой. Я вот, кстати, себе, знаешь, что присматриваю? Вот хожу по строительным магазинам периодически и наблюдаю, там решетки есть для мангала, ну, для того, чтобы на мангале там мяско, курочку жарить, а еще есть в виде рыбки такие.
3: О, вот, чтобы рыбку жарить.
2: Да, они маленькие, мне попадаются, я не знаю, ну, куда там можно там, ну, карасика маленького ставить туда.
3: Я не знаю насчет этих штук, у меня мой папа обалденно коптит
2: рыбу. У меня тоже папа, все папы коптят обалденно.
3: И там любая рыба вкусная, скумбрия, конечно, моя самая любимая.
2: А мне дорадо больше нравится копченая.
3: Дорадо рыба, много рыба. Ну, в общем, друзья, главное, если любите рыбку, кушайте именно в том виде, в котором вам нравится. А мы, утреннее шоу «Активация», и будем вас сегодня подбадривать, будем вам делать утро ваше классным, позитивным и познавательным.
2: Естественно.
3: Не побоюсь этого слова.
2: Кино отправим, курьезы расскажем, о праздниках обязательно поведаем. И много другого классного, шикарного. Сега Рыжков, Маша Малинина. Мы начинаем.
1: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L, номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иланютин. Здравствуйте. Противник стремится создать нервозную обстановку в российском обществе, но эта задача невыполнимая, заявил накануне президент Владимир Путин, говоря о ситуации с топливом в стране. Трудности с топливом он назвал временными и связанными в том числе с попытками противника сорвать сезон отпусков. Владимир Путин поручил представлять ему и председателю правительства Михаилу Мишустину оперативные доклады о ситуации в топливном комплексе России. И также наш президент поручил быстрее развернуть возможности малого и среднего бизнеса по производству нефтепродуктов. Автобусные перевозки в России ведутся по расписанию, массовых срывов не зафиксировано, это сообщил глава Минтранса Андрей Никитин. Правительство страны дополнило перечень стратегически значимых лекарственных средств еще 149 наименованиями, среди которых медикаменты для лечения особо опасных инфекций, социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Решение о расширении перечня принято на основании предложений, поступивших от производителей лекарств. Полный цикл производства препаратов из перечня должен быть обеспечен на территории страны, а организация их производства может осуществляться с господдержкой. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский в контактах с Вашингтоном чаще поднимает тему восстановления Украины и связанных с этим средств, чем вопрос завершения конфликта с Россией. Киев продолжает добиваться масштабного финансирования восстановления и притока внешних инвестиций, несмотря на коррупционные скандалы последних месяцев вокруг украинского энергосектора и окружения властей, сказал Трамп. При этом он отметил, что не устанавливает крайних сроков для достижения соглашений между Россией и Украиной. Американский лидер также выразил уверенность, что соглашение будет достигнуто. Яндекс открывает интерактивную карту с информацией о наличии топлива и очередей на АЗС для всех пользователей Яндекс.Гоу и приложения Яндекс.Заправки. Ранее такая функция была доступна только водителям такси, сейчас она доступна всем пользователям в Москве и Петербурге, а в ближайшие недели начнет работать и в других городах. Благодаря данной функции на карте можно увидеть заправки, на которых водители заправлялись совсем недавно, и отфильтровать их по нужному типу топлива, а также проверить очереди. Курс доллара на сегодня 9 июля 76.40, курс евро 87.35. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучшие хиты.

0: Реклама. Реклама.
1: На Валдай FM.
2: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM
0: 9217 07 22.

0: Валда FM. Первая местная радиостанция.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
0: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
1: Большая Валдайская тропа – многодневный пеший маршрут для самостоятельного путешествия. Его уникальность в смене экологических систем. Путешественники увидят ельник, зеленомошник, широколиственный лес, бор, реки с бобровыми плотинами, голубые озера и разнообразные болота. Центральная часть маршрута проходит по территории особо охраняемой зоны национального парка. Интерактивные тематические стенды и QR-коды с дополнительной информацией сделают маршрут еще интереснее. Самое популярное время для путешествий – это лето, когда прогревается вода и созревают ягоды. В мае можно застать цветение первых цветов, а осенью – золотую пору.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В зоопарке Сан-Диего произошла забавная ситуация с семейством выдр. Сотрудница решила подвести зверьков поближе к зрителям, чтобы те могли их рассмотреть. Самка выдра воспользовалась моментом и с гордостью показала публике самое дорогое, что у нее есть – своего малыша. А глава семейства, в свою очередь, торжественно предъявил всем обычный булыжник. Похоже, у каждого свои ценности. Мама восхищается потомством, а папа – любимым камнем. Главное, что все счастливы, а зрители получили двойную порцию умиления. В России появилось новое увлечение – судебный туризм. Граждане стали посещать открытые заседания судов ради острых ощущений. Наблюдать за процессом – все равно, что смотреть многосерийный фильм, который разворачивается прямо на глазах. В топе интереса – бракоразводные процессы, споры о наследстве, взыскания по долгам и громкие уголовные дела. Для такого отдыха не нужно специального статуса. Достаточно прийти в зал суда и занять место в зале для зрителей. Чаще всего этим хобби увлекаются женщины, которые находятся дома. Юристы, конечно, в восторг не придут, но зато это развлечение доступно почти каждому. Главное – не забыть паспорт и не аплодировать в самый напряженный момент. Один путешественник возит с собой черепаху, и на каждом снимке она выглядит так, будто специально позирует. Секрет прост. Черепахи от природы любознательны. В спокойной обстановке они вытягивают шею, поднимают голову и застывают, изучая мир. А из-за своей медлительности остаются в такой позе довольно долго. Вот и получается, что крошечная рептилия каждое мгновение превращает в фотосессию. Она не жмется к объективу, а просто живет своей неторопливой жизнью. Но на фотографиях выходит настоящей звездой, без всякого актерского мастерства. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
4: Лучшая музыка. Новые песни. Песни местных исполнителей. На Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга. В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 2.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем прослужим мы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Север Канады. Ненадежный апрельский лед. Вес грузовика 33 тонны. Проехать по замерзшей поверхности озера возможно только на определенной скорости. И остановка или ускорение означает верную смерть. Но именно такая задача стоит перед колонной грузовиков. Только они могут спасти людей, оказавшихся в обрушившейся алмазной шахте. Однако ни трескающийся подо льдом лед, ни снежная буря не сравнится с испытаниями, которые ждут водителей впереди. Саундтрек к фильму «Ледяной драйв».

В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Валдайский округ получит субсидию на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций в этом году. Состоялось заседание конкурсной комиссии. По его итогам, Валдайский муниципальный округ признан победителем в отборе на предоставление субсидий из областного бюджета. Средства пойдут на софинансирование муниципальной программы по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. Это позволит реализовать новые социальные проекты на местном уровне. Общий фонд конкурса – около 2 миллионов рублей, который будет распределен между победителями. В ближайшее время администрация Валдайского округа заключит соглашение с регионом о предоставлении субсидий. Прокуратура Валдайского района провела проверку после инцидента в январе. Женщина поскользнулась на заснеженной лестнице при выходе из «Пятерочки» в городе Валдай. В результате падения тяжелый перелом шейки бедра. Причина – налить и отсутствие противогололедной обработки. Прокуратура выступила в суде в интересах пострадавшей. Иск удовлетворен. С ответчика взыскана компенсация морального вреда в размере 600 тысяч рублей. Исполнение решения суда остается на контроле надзорного ведомства. Состоялись торжественные проводы победителей региональной космической олимпиады. Делегация выехала на космодром. В числе счастливчиков – ребята из Валдайского округа. Для них подготовили насыщенную программу, учебно-познавательные занятия по космонавтике, экскурсии по легендарному космодрому и встречи с экспертами. Кульминацией поездки станет запуск ракетоносителя «Союз». Она выведет на орбиту транспортно-пилотируемый корабль «Союз МС-29». Это событие ребята увидят вживую. Космическая олимпиада – это приоритетный региональный проект. Его реализуют по Новгородчине с 2023 года. При поддержке Роскосмоса и областного правительства. Поездка на Байконур – главная награда для юных дарований. Великий Новгород встретил участников Международного марша мира. Город принял делегацию из Курска, организованную Российским фондом мира. Визит начался с возложения цветов к стеле «Город воинской славы». Затем активисты встретились с представителями власти и коллегами из местного отделения фонда мира. Участники обменялись опытом и говорили о культурном наследии регионов. Были подписаны соглашения о сотрудничестве между детскими садами и гимназиями Курска и Великого Новгорода. После официальной части гостей ждала экскурсия по городу. Марш мира посвящен Году единства народов России и 65-летию Фонда мира. Делегация уже побывала в городе Псков и Печорах, а впереди Старая Русса и Валдай. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 92170

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: Потерпев несколько поражений кряду, подававший надежды боксер-тяжеловес Джим Брэддок вынужден бросить спорт. Во времена Великой депрессии Брэддок берется за любую работу, чтобы прокормить свою жену Мэй и детей. При этом он все еще надеется вернуться на ринг. И однажды ему предоставляется такой шанс. В последнюю минуту Джим заменяет другого боксера и выходит на поединок с претендентом на титул чемпиона мира. Саундтрек к фильму «Нокдаун».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Урегулирование конфликта на Украине пойдет по мирной траектории, когда Киев проявит готовность принять необходимые важные решения. В Кремле подчеркивают, боевые действия могут быть прекращены уже на следующий день после вывода вооруженных сил Украины из российских регионов. Москва неоднократно заявляла, достижение мира возможно при учете текущих территориальных реалий. Идею создания на Украине санитарной зоны в случае, если обстрелы российских территорий продолжатся, президент Владимир Путин предложил еще летом 2023 года. Глава государства неоднократно заявлял, в числе условий прекращение огня и начало переговоров с Киевом является вывод украинских войск из Запорожской и Херсонской областей, Донецко-Луганской народных республик, признание этих регионов и Крыма в составе России, а также отказ Украины от вступления в НАТО. Для стабилизации цен на внутреннем топливном рынке независимые автозаправочные станции получили возможность напрямую закупать топливо у крупных нефтяных компаний. Раньше они большую часть топлива покупали на бирже или у посредников. Таким образом, биржевые объемы топлива сегодня будут напрямую уходить конечным потребителям. Система доработана так, чтобы исключить перекупщиков. Данная мера должна быть действенной, поскольку из 29 тысяч АЗС в России вертикально интегрированными компаниями, такими как Роснефть, Газпромнефть, Лукойл, Татнефть и Сургутнефтегаз, принадлежит чуть более 9 тысяч заправок, остальные почти 12 тысяч независимым операторам. В приоритетном порядке утвержден график поставок топлива для сельхозпроизводителей. Правительство ввело полный запрет на экспорт дизельного топлива. До настоящего момента экспортировать дизель разрешалось только производителям. Теперь правительство расширило временный запреты на них. Гаражную амнистию в России хотят продлить на 5 лет, до 1 сентября 2031 года. Инициатива призвана упростить оформление гражданами тех гаражей, которые предоставлялись в советское время и располагаются на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Под амнистию попадают капитальные гаражи, возведенные до введения в действие градостроительного кодекса, то есть до конца 2004 года, и не признанные самовольными постройками. За время действия административного механизма оформлено порядка 249 тысяч гаражей и более 496 тысяч участков под ними. При этом заметная часть гаражей по-прежнему остается неоформленной. Причины тут чаще бытовые, чем юридические. От утраченных документов советских лет до слабой осведомленности владельцев о самой возможности. Минпросвещение разослало рекомендованный график каникул на будущий учебный год. Он традиционно стартует в первый день осени и завершится 26 мая 2027. Осенние каникулы рекомендовано провести с 26 октября по 3 ноября, зимние каникулы с 31 декабря по 10 января будущего года, весенние с 27 марта по 4 апреля, а летние каникулы с 27 мая по 31 августа. При разработке календарного учебного графика образовательная организация может использовать федеральный календарный учебный график или составлять собственный на его основе. При этом учитываются региональные этнокультурные традиции, а также плановые мероприятия. Официальный курс американского доллара 76 рублей 40 копеек. Курс единой европейской валюты 87 рублей 35 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

Балтай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Неоконченный роман, угнанная машина и распавшийся брак. Вот лишь некоторые из неприятностей, наслоившиеся друг на друга в истории о многообещающих начинаниях, которые пошли наперекосяк. Во время одного сумасшедшего уикенда профессор Грейди Трип пытается собрать по частям свою жизнь, которая внезапно вышла из-под контроля. Его спутники, одаренный, но со странностями студент, его эксцентричный издатель, замужняя женщина, ректор его университета, от него беременная, и тихая студентка-практикантка. Саундтрек к фильму «Вундеркинды».

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Валдайский округ получит субсидию на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций в этом году. Состоялось заседание конкурсной комиссии. По его итогам, Валдайский муниципальный округ признан победителем в отборе на предоставление субсидий из областного бюджета. Средства пойдут на софинансирование муниципальной программы по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. Это позволит реализовать новые социальные проекты на местном уровне. Общий фонд конкурса – около 2 миллионов рублей, который будет распределен между победителями. В ближайшее время администрация Валдайского округа заключит соглашение с регионом о предоставлении субсидий. Прокуратура Валдайского района провела проверку после инцидента в январе. Женщина поскользнулась на заснеженной лестнице при выходе из Пятерочки в городе Валдай. В результате падения тяжелый перелом шейки бедра. Причина – налить и отсутствие противогололедной обработки. Прокуратура выступила в суде в интересах пострадавшей. Иск удовлетворен. С ответчика взыскана компенсация морального вреда в размере 600 тысяч рублей. Исполнение решения суда остается на контроле надзорного ведомства. Состоялись торжественные проводы победителей региональной космической олимпиады. Делегация выехала на космодром. В числе счастливчиков – ребята из Валдайского округа. Для них подготовили насыщенную программу, учебно-познавательные занятия по космонавтике, экскурсии по легендарному космодрому и встречи с экспертами. Кульминацией поездки станет запуск ракетоносителя «Союз». Она выведет на орбиту транспортно-пилотируемый корабль «Союз МС-29». Это событие ребята увидят вживую. Космическая олимпиада – это приоритетный региональный проект. Его реализуют по Новгородчине с 2023 года при поддержке Роскосмоса и областного правительства. Поездка на Байконур – главная награда для юных дарований. Великий Новгород встретил участников Международного марша мира. Город принял делегацию из Курска, организованную Российским фондом мира. Визит начался с возложения цветов к стеле «Город воинской славы». Затем активисты встретились с представителями власти и коллегами из местного отделения фонда мира. Участники обменялись опытом и говорили о культурном наследии регионов. Были подписаны соглашения о сотрудничестве между детскими садами и гимназиями Курска и Великого Новгорода. После официальной части гостей ждала экскурсия по городу. Марш мира посвящен Году единства народов России и 65-летию Фонда мира. Делегация уже побывала в городе Псков и Печорах, а впереди Старая Русса и Валдай. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучшие хиты.

0: Реклама на Валдай FM. Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28, телефон 8-902-149-75-33. 8-902-149-75-33.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: Реклама. На Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020. Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда! Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1-6. Плюс 7-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM. 92170720.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем прослужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
3: Грубоватому и эгоистичному молодому человеку Чарли в наследство от отца достались лишь розовые кусты да Бьюик 1949 года, а львиная доля наследства уходит его брату-аутисту Раймонду. Задавшись целью отобрать свою долю, Чарли похищает старшего брата. Но когда выясняет, что Раймонд обладает недюжими математическими способностями, памятью и внимательностью, решает использовать это в корыстных целях. Саундтрек к фильму «Человек дождя»

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. ФСБ предотвратила беспрецедентную серию терактов с использованием БПЛА, задуманную Киевом. Так, в Москве предотвратили покушение на высокопоставленного сотрудника Минобороны. Силовики задержали россиянку 2001 года рождения. Спецслужбы противника завербовали ее в 2024 году через мессенджер. Она должна была провести разведку и установить местоположение некоторых объектов в столице и Петербурге. Пособница Киева подготовила съемную квартиру в Москве для исполнителя сорванного теракта против высокопоставленного офицера Минобороны России. А сама должна была уехать на Украину. Куратор из спецслужб Украины имитировал влюбленность в женщину-агента, обещал продолжить романтические отношения на Украине. В арендованной квартире девушка подготовила средства маскировки и продукты питания для конспиративного проживания непосредственного исполнителя теракта, прибытие которого планировалось после ее выезда из России транзитом через Турцию и Молдову на Украину. Дежурные средства ПВО за ночь сбили 73 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны. Дроны ВСУ снова атаковали два танкера в Таганрогском заливе, это сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Танкеры получили механические повреждения, никто не пострадал, экипажи подверглись эвакуации. Налет беспилотников привел к возгоранию на обоих из судов, но на одном из них его уже полностью потушили. Тем временем было уничтожено скопление живой силы ВСУ на Сумском направлении, это сообщает РИА Новости. Расписание поездов в направлении Крымского полуострова скорректировано в целях безопасности, заявил накануне глава Минтранса Андрей Никитин. Цитата: «Из соображений безопасности мы временно скорректировали расписание на Крымском направлении. Сейчас на полуострове курсируют 7 пар поездов по 8 маршрутам», сказал министр в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что в связи с увеличением нагрузки на вокзал в Керчи делается все необходимое для обеспечения комфорта пассажиров. Аферисты распространяют рекламу несуществующих инвестиционных ИИ-платформ и убеждают россиян вложить деньги, обещая быстрый рост капитала. А после первого денежного перевода усиливают психологическое давление, провоцируя их вносить большие суммы до тех пор, пока жертва не поймет, что ее обманули, рассказали в компании по кибербезопасности F6. Обнаружены 64 мошеннических сайта, нацеленных на пользователей в России, Казахстане, Польше и Болгарии. Около 80% скам-ресурсов, которые маскируются под нейросети для инвестиций, используют бренды IT-компаний, 18% банков и 2% социальных медиа. Так, чат-боты действуют по одному шаблону. Они представляются умным роботом или настроенными торговыми алгоритмами от известного бренда и предлагают ежедневно зарабатывать по 200-300 евро или долларов. Россиянам рекомендуют не верить обещаниям высокого гарантированного дохода за короткий срок. Внимательно нужно изучать информацию перед участием в инвестиционном проекте. Курс доллара на сегодня 76.40, курс евро 87.35. На этом наш выпуск новостей завершен. Всего хорошего, будьте здоровы.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

0: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.
1: Новая песня.
2: Новая песня
1: на Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: 28 мая 1770 года Валдай получил статус города. Расположение Валдая на почтовом тракте между Москвой и Петербургом способствовало процветанию города и развитию в нем различных ремесел. Валдайские умельцы, отливавшие большие колокола и маленькие колокольчики, славились на всю Россию. В русском языке закрепились такие понятия, как «валдайские колокольцы» и «валдайские звоны». Русские ямщики почитали за честь иметь под дугой упряжной лошади именно валдайские колокольцы и высоко ценили их за особенный малиновый звон. Звук валдайских колокольцев имел бесчисленное множество оттенков и вариаций, и часто хозяина упряжки узнавали по особенному, отличному от других звону колокольцев. Большие колокола Валдая имели не меньшую славу, и монастыри и церкви охотно приобретали изделия здешних мастеров. Предметом специально этно-психолого-педагогических исследований стала праздничная игровая культура Валдая, начиная с комплексных экспедиций 1980-х годов. Материалы этого психоисторического комплексного исследования опубликованы в книге «Игры и праздники Валдая. Традиции игровой культуры новгородской земли», изданной в 1995 года.
2: Новые треки и проверенные хиты.
3: Валдай FM 101.

0: рассмотреть. Самка выдра воспользовалась моментом и с гордостью показала публике самое дорогое, что у нее есть – своего малыша. А глава семейства, в свою очередь, торжественно предъявил всем обычный булыжник. Похоже, у каждого свои ценности. Мама восхищается потомством, а папа – любимым камнем. Главное, что все счастливы, а зрители получили двойную порцию умиления. В России появилось новое увлечение – судебный туризм. Граждане стали посещать открытые заседания судов ради острых ощущений. Наблюдать за процессом – все равно, что смотреть многосерийный фильм, который разворачивается прямо на глазах. В топе интереса – бракоразводные процессы, споры о наследстве, взыскания по долгам и громкие уголовные дела. Для такого отдыха не нужно специального статуса. Достаточно прийти в зал суда и занять место в зале для зрителей. Чаще всего этим хобби увлекаются женщины, которые находятся дома. Юристы, конечно, в восторг не придут, но зато это развлечение доступно почти каждому. Главное – не забыть паспорт и не аплодировать в самый напряженный момент. Один путешественник возит с собой черепаху, и на каждом снимке она выглядит так, будто специально позирует. Секрет прост. Черепахи от природы любознательны. В спокойной обстановке они вытягивают шею, поднимают голову и застывают, изучая мир. А из-за своей медлительности остаются в такой позе довольно долго. Вот и получается, что крошечная рептилия каждое мгновение превращает в фотосессию. Она не жмется к объективу, а просто живет своей неторопливой жизнью. Но на фотографиях выходит настоящей звездой, без всякого актерского мастерства. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
2: Валда FM. Первая местная радиостанция.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: Он профессиональный грабитель банков, который решил отойти от дел. Но стать честным, будучи вором, не так-то просто. Ему придется дать отпор продажным копам, чтобы спасти свое имя и любимую. Саундтрек к фильму «Честный вор».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Программа «Поговорим о главном».
0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, а также подписчики нашей группы ВКонтакте. В эфире программа «Поговорим о главном». В студии главный редактор СМИ «Новгородская волна» Евгений Кузнецов и гость нашей сегодняшней программы Ульянова Оксана Юрьевна, председателя Координационного совета в области развития малого и среднего предпринимательства. Здравствуйте, Оксана.
2: Добрый вечер, Евгений.
0: Сегодняшнюю программу посвятим предпринимательской деятельности. Оксана Юрьевна расскажет нам про Координационный совет, для чего он нужен и кто должен его посещать. Оксана, давайте тогда начнем с вопроса, какие основные задачи, да, стоят перед вашим советом в текущем периоде. Например, какие инициативы планируется поддержать, какие проблемы планируется решить, ну и какие рекомендации планируется дать органам власти.
2: Хороший вопрос. Координационный совет существует уже давно. В 2024 году был утвержден новый состав Координационного совета в области развития малого и среднего предпринимательства. И в его состав на данный момент входит 16 человек, в том числе 13 представителей бизнеса. В своей деятельности совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами органов внутренней государственной власти Новгородской области и органов местного самоуправления Демянского муниципального округа. Все решения, принимаемые советом, они носят рекомендательный характер. Инициатив планировалось достаточно много, все они были рассмотрены, я расскажу немного об этом. Совет участвует в общественной экспертизе проектов муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы развития малого и среднего предпринимательства. И в текущем году Совет принимает участие в обсуждении проектов муниципальных правовых актов. Порядка предоставления субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части расходов за приобретение ГСМ. Вот это, кстати, очень важный вопрос, и инициатива эта была поддержана однозначно, потому что все-таки какую-либо помощь в данном направлении предпринимателям оказывается. И хотелось бы сказать пару слов об этих людях отдельно, в том плане, что я их называю святые люди, то есть люди, которые делают добро, и в случае, что, допустим, люди закончат свой, скажем, бизнес, это будет крах. Люди, граждане, которые находятся в далеких районах, в труднодоступных, соответственно, они останутся без поставок продуктов. И очень-очень хорошо, и как можно больше им возможностей есть, я и говорила тогда еще и в администрации, что есть возможность, чем больше помочь людям этим, пожалуйста, предпринимателям, помогайте, потому что они действительно ведут очень хорошую деятельность. Далее порядка предоставления субсидий рассматриваем юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по обеспечению твердым топливом. Тоже очень немаловажный вопрос. В первую очередь здесь обеспечение идет гражданам и участникам СВО, членам их семей. Насколько я знаю и наблюдаю, в основном очень хорошо в этом процессе участвует фирма «Сори» и, соответственно, «Остройдеталь». Потому что были ситуации, допустим, нужны дрова, да, физическим лицам. Я вот даже, соответственно, звонила в организацию, и мне конкретно просто говорили, что придется вам подождать, кто стационарные обычные граждане, потому что сейчас у нас первичные участники СВО. Так. То есть многие принимали участие в этом процессе, и им тоже за это огромное спасибо. Потому что чем-то жертвовать и им приходилось, правильно? Потому что очередь большая выстраивалась, и люди ждали. Вот таким образом. А также об утверждении регламента сопровождения инвестиционных проектов. Все проекты были приняты и поддержаны. Да, деятельность в этом направлении ведется и ведется активно, я хочу сказать. Поэтому здесь, я считаю, это для нас большой плюс.
0: Давайте, может быть, примерчики приведем тогда успешного взаимодействия. Укажем на существующие сложности.
2: Имеется в виду взаимодействие с администрацией предприятия?
0: Как осуществляется координационная деятельность, субъекта малого и среднего предпринимательства и органов местного самоуправления. И хотелось бы примерчики бы.
2: Взаимодействие это достаточно активное. Оно осуществляется посредством проведения заседаний совета. И заседания у нас проводятся ежеквартально. И постоянное взаимодействие, как бы с этим со взаимодействием сложностей больших не имеется. Все члены собираются координационного совета. Ну, бывают, конечно же, некоторые люди могут отсутствовать по уважительной причине, отпуск больничный и так далее. Кворум у нас всегда присутствует. Поэтому как бы с этим больших проблем нету. И вопросы мы там рассматриваем самые различные. В апреле текущего года проводилась встреча с бизнесом, с представителями правительства Новгородской области в рамках проведения выездного заседания правительства Новгородской области на территории Демянского округа. А на заседании совета в апреле были рассмотрены вопросы, это показатели состояния и развития малого и среднего предпринимательства на территории округа за 2025 год, то есть подведение итогов. Действующие и запланированные также на 2026 год меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и о проведении оценки регулирующего воздействия ОРВ при разработке проектов муниципальных о возможностях интернет-портала для публичного обсуждения проектов, нормативных правовых актов, о повышении заработной платы, легализации трудовых отношений. Ну, хочется что сказать. А вот здесь уже как бы по обсуждению, здесь вопрос о предоставлении каких-то мер поддержки предпринимателей. То есть, да, этот вопрос очень часто достаточно обсуждается не только на координационном совете, да, то есть есть какие-то предложения. Бывает, мы рассматриваем именно тех людей, кандидатуры тех людей, которые выходят на какие-либо гранты, или, допустим, выбрать нужно кого-то там, одного человека лучшего, или из трех-двух выбирать. То есть, вот в этом на координационный совет тоже так же бывает. Или общественный совет, мы, бывает, выбираем кандидатуры как бы по их показателям. Соответственно. И хотелось бы сказать, что мер-то поддержки этих много, да, соответственно, но приезжают представители, соответственно, из области, зачастую тоже бывают отдельные заседания, не координационный совет, и они всегда предлагают вот эти меры поддержки, они же очень важны для нас, правильно, потому что многие сейчас развиваются в стадии развития, кто-то только сейчас вышел на эту линию открытия бизнеса, и мне бы хотелось вот сказать, что упростите процедуру получения вот этих финансов, ну, грант, понятное дело, это одно, допустим, тех же субсидий или кредитов именно на бумажном уровне, на оформлении документации. Вот это как бы для меня, например, это проблема. То есть я однажды звонила, ну, захотелось мне узнать, просто смогу ли я взять что-либо лично для себя, для бизнеса, для нашего. Но в результате мне 5 минут перечисляли, сколько я должна предоставить документации. Вот, ну, как бы.
0: Ну, а с документацией, соответственно...
2: Да, я не могу, сказать, что я не могу их предоставить. Я могу предоставить эту документацию, но на это нужно определенное время. А время в бизнесе, сами понимаете, и в жизни это самое важное. Прежде всего, время. Упростите процедуру получения по документации, но усильте расход этих финансов, усильте надзор над этим. Вот это, например, мне кажется, намного будет лучше. Ну, как бы, вот это, я бы такое предложение бы всегда выдвинула в область. То есть зачем вот эту 1000 бумажек подтверждений? Вы видите предприниматель, вы можете по налоговой посмотреть, можете по всем базам проверить человека и будете уверены, можно ему дать кредит, допустим, или нет.
1: Программа «Поговорим о главном».

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM. Мама вышла в магазин. Недалеко, минут на пять. Вдруг звонит домофон.
1: Кто там?
2: Это дядя почтальон.
0: Каждый малыш должен знать, не нужно чужим открывать. Если взрослых дома нет, не веди ни с кем бесед. До свидания скажи, трубку быстро положи. Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра и научите их не общаться с незнакомыми людьми.
3: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Демянск FM.
4: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
5: 9217 07 20.

0: Программа «Поговорим о главном».
1: Оксана, скажите, пожалуйста, вот какие комитеты взаимодействуют с поддержкой?
2: Комитеты имеются в виду?
1: Ну, кто предоставляет поддержку?
2: Например, предприниматель?
1: Да, предприниматель. Например, есть у нас соцзащита, да, которая поддержку дает предпринимателям.
2: Да,
1: да. А что еще есть? Ну, какие еще есть?
2: Ну, пожалуйста, из области бизнеса, именно бизнеса.
1: Мой бизнес.
2: Мой бизнес, да, предоставляет несколько организаций. Вот кто приезжают, представители не из области, как бы у них... А есть общество свое, которое как бы тоже они выдают кредиты, но я, например, никогда этим не пользовалась. Угу. Есть люди, которыми пользуюсь, как бы мы общаемся с ними, которые берут и большие кредиты достаточно берут, но как бы это люди уже с крупным бизнесом.
1: Да, здесь нужно пометить то, что именно если берешь кредит, это уже больше на ссылается на успешный бизнес.
2: Именно так.
1: Но здесь многие делают, ну не многие вообще, здесь есть предприниматели, которые делают ошибку в начале, в самом, да, еще вот, когда еще не совсем еще раскрутились, уже пытаются взять кредит. Здесь, конечно, нужно больше поработать с тем, кто предоставляет, соответственно, поддержку, да, нужно разобраться в ситуации, например, надо ли это вам или не надо. Не просто там, например, захотел, надо мне, например, товар, да, но нужно, соответственно, сначала делать это все, обговорить как следует. То есть, и больше, конечно, ссылаешься на то, что кредиты больше, конечно, уже успешным бизнесом подходят. А вот Комитет по внутренней политике, вы с ним работали? Ну, вот вообще...
2: Напрямую.
1: Да. Пока еще не работали, да.
2: Я, в общем-то, грубо говоря, на своем уровне, вот на муниципальном по округу работаю. И в основном это суть работы не только там заседания, вот, проводить заседания, допустим, участвовать в координационном совете. Это больше, наверное, при каких-то необходимых случаях, но это достаточно редко бывает, когда просто предприниматели приходят ко мне, да, с какой-то там проблемой, скажем, или вопросом, скорее всего. А я уже как-то решаю его там... напрямую с администрацией, допустим. Такое бывает очень редко, ну, как бы бывает, нужна помощь там, может быть, там не то чтобы жалоба, но, скажем так, какое-то определенное дело нужно обсудить, и с таким выхожу.
1: Скажите, а вот какие нормативные акты или проекты, да, актов в сфере предпринимательства сейчас находятся, ну, вот, на рассмотрении? Или уже находится в работе, соответственно? Какие аспекты регулирования вызывают наибольшие сложности для бизнеса, и как планируется их решать?
2: Ну, в текущем году совет уже принимал, соответственно, в обсуждении, принимал участие в обсуждении проектов, и проекты это следующие. Это правило благоустройства территории Демянского муниципального округа. Мы прекрасно видим, как у нас происходит, скажем так, улучшение поселка. Как я люблю говорить, наш Демянск – это самый чистый район из всей Новгородской области. Вот я с любым поспорю, что это так. Как бы даже поспорю с Новгородом. Потому что тем людям, которые занимаются уборкой территории, я даже в частности знаю человека одного, работающего там уже давно, и как я говорю, этой женщине давно пора дать золотую медаль. То есть люди работают давно, и люди, можно сказать, болеют своей работой. Ну, скажем так, уборщик территории, да? Вот пример даже могу привести. Если я захожу в какой-то большой магазин, тот же «Магнит» и «Пятерочка», для меня там самый главный человек при входе – это уборщица. Угу. Почему? Объясню в двух словах. Это человек, который наводит чистоту. То есть не начальник магазина, даже не продавец. Как бы со всеми вежливо и аккуратно, но уборщица – это святой человек, опять же, для меня, потому что все начинается с нее. Я говорю, второй человек после руководителя – это уборщик, даже не бухгалтер. Ну, это как бы мое личное мнение. Поэтому и здесь у нас всегда район, я считаю, наш именно Демянск, не говорю даже, скажем так, за периметром, у нас идет это дело на улучшение, потому что очень много достаточно проектов принимается. Пускай маленькие, где-то сделают дорожку, где-то поставят скамеечку. Ну, посмотрите даже на наш центр, скажем так, площадь Ленина. Очень красиво. Облагораживают, как бы на это выделяются определенные средства. И, соответственно, мне кажется, люди этим очень довольны. Во всяком случае, есть где посидеть, хорошие скамейки, и есть навес над ней. То есть тебя еще и от солнца сберегает. Все продумано. Мне, например, лично это очень нравится. А еще участие принимали в таком проекте, как порядок предоставления субсидий, вот, как я уже говорила, юридическим лицам, предпринимателям по ГСМ. Это тоже проект, мы об этом уже говорили, поэтому я просто упомяну об этом. Порядок предоставления юрлицам по СВО, соответственно, также вот этот пункт проект принимали участие. И об утверждении регламента сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых в области на территории Демянского муниципального округа. И также были все проекты подтверждены. Вот. Это основные направленности, как бы это много времени и усилий посвятилось. Поэтому, как бы, я тоже думаю, что это очень хорошо со стороны выглядит.
1: Оксана, скажите, а вот какие меры поддержки предпринимательства, да, вот уже реализуются? Вот, или планируются, например, ну, можете ли вы назвать пример успешных проектов?
2: Помимо ГСМ и помимо того, что мы сейчас говорили о предоставлении обеспечения твердым топливом, как это два основных направления, очень оказывается хорошее содействие как предпринимателям, так и самозанятым в рамках реализации на бизнес-проектах через заключение социальных контрактов. Вот об этом вкратце очень хотелось бы рассказать. Данная мера поддержки способствует развитию малого и среднего предпринимательства. И я хочу сказать, что я как бы с этим тоже соприкасалась. Особенно это хорошо для самозанятых. То есть самозанятый – это первая ступень перед предпринимателем. И, скорее всего, нужно вот на данное время с нее начать. Это более упрощенная, скажем так, система. Менее такое тесное отношение с налоговой. Там платишь ты определенный маленький процент со своей деятельности. И вот именно эта сумма контракта, где-то она приблизительно 350 тысяч, но они там могут быть разные. Есть специальный специалист, который вот тоже с ним общалась и узнавала про этот соцконтракт. Нужно небольшое, кстати, количество документов для того, чтобы оформить его. И это очень большая хорошая помощь. Вот в 350 тысяч. То есть, если, например, решил человек заниматься строительным бизнесом, но на ИП он так еще, так сказать, не тянет, потому что, когда ты оформляешься индивидуальным предпринимателем, там накладывается определенная нагрузка сразу. Она накладывается, соответственно, в плане выплаты налогов, выбора КВЭДа, да, это все понимают. И поэтому это очень даже хорошо, хорошая помощь. То есть можно даже несколько видов там есть разновидностей помощи. Нужно просто к специалисту обратиться, и обязательно помогут. И специалисты, кстати, там очень хорошие в плане объяснений. Просто я лично общалась, знаю, да, поэтому так.
0: Программа «Поговорим о главном».

0: Программа «Поговорим о главном».
1: А вот что касается проблем в сфере предпринимательства, да, вот на данный момент, какие, да, вот проблемы, ну, являются наиболее, да, актуальными и требуют решения? Как совет анализирует и обобщает эти проблемы?
2: Да, на совете поднимаются данные вопросы, они достаточно сложные. И на данный момент, исходя из ситуации, скажем так, в мире, в стране, проблемы эти есть. Ну, во-первых, это рост издержек. Да, это очень болезненно, но на данный момент от этого никуда не денешься. Значительное увеличение затрат на сырье, энергию, логистику и транспорт. Все это снижает прибыль. Ну, возьмем нынешнюю ситуацию с топливом, да, у нас на рынке. Возьмем, в частности, наш Демянск. Ну, ситуация, скажем так, ужасная, да? Нужно как-то ее пережить. Я же каждый день общаюсь с десятками людей. Mm-hmm. Сейчас почему-то даже поток клиентов, на удивление, увеличился. Ну, хотя сезон, но ведь бывает день, не просто так посидишь, никто не придет как бы к тебе клиента. А здесь прямо поток людей. И народ в определенной степени возбужден. Да, вот такой ситуации с бензином. Поэтому вот на данный момент, как для бизнеса, я считаю, это вот основная проблема. Особенно кто занимается грузоперевозками, скажем так. А вот на данный момент информация пришла по грузоперевозкам. Тот, кто этим занимается, очень большие проблемы возникли, допустим, фуры из Китая, которые перевозят товар. То есть, если ранее, допустим, эта поездка стоила 160 тысяч, да, грубо говоря, в нормальное время до проблем с бензином, то теперь где-то в районе 350 обходится. То есть расходы бешеные. Из-за того, что этот бензин недополучить, люди стоят, простаивают на заправках, не всегда заправляются. Вот это основная сейчас проблема. Также у нас рассматриваются и другие проблемы. Это налоговая и регуляторная нагрузка. Ну, от этого, естественно, никуда не денешься. Повышаются цены, растут и налоги, соответственно. То есть в один год, я помню, страховые взносы все вместе платила, и было и 44 тысячи, потом это подошло к 50 тысячам на данный момент, если я не ошибаюсь, 56 тысяч. Поэтому вот, как бы одна из проблем тоже из важных. Изменения в законодательстве также создают неопределенность. Рост реальных налоговых ставок для части бизнеса становится ощутимым барьером. То есть сейчас закон, вот как говорят, не знаешь закона, незнание закона не освобождает от ответственности. Но я полностью согласна с этой фразой, с этим утверждением, это действительно так, но... Ничего не поделаешь. Законодательные акты нужно изучать. Но они на данный момент настолько быстро меняются. И с другой стороны, насколько должен быть развит социально человек, насколько он должен быть, скажем так, даже комплектизирован, чтобы он знал все. Но это невозможно. А законы действительно меняются очень быстро. И то есть люди попадают в определенные ситуации в разных направлениях, не только в бизнес, а возьмем просто даже обычных граждан. То есть очень тяжело на самом деле. Также существуют и сложности с получением господдержки. Вот, как я уже говорила, множество документаций и условий при оформлении. Вот этот вопрос, как бы хотелось бы, чтобы действительно обратили на него внимание и все-таки немного как бы пересмотрели. Дефицит кадров и нехватка специалистов. Вот этот вопрос очень больной. И много раз он обсуждался, да.
1: Ну, с кадрами работать надо, да. Еще в 90-х, это ж, как оно правильно называется-то, кадровики. Вот. Нужно, конечно, работать, например, ну, в организации должен быть человек, который именно кадрами занимается. Не то, что там, например, ты в магазине работаешь и подыскиваешь себе человека, да. Здесь, конечно, да, и это все потихоньку уходит, к сожалению. Вот, ну, вот вам вообще не кажется, что вот бизнес работает, честно говоря, по старинке? Вот что-то, ну, надо, например, что-то новое внедрять даже в нашем районе, да? Скажем так, больше связать с интернетом, к примеру, все это дело. Теперь люди сидят в телефонах все. Вот даже вот пример есть «Стройдетали». Вот они создали группу, да, ВКонтакте. Они там поздравить с днем рождения своих сотрудников, там, да, параллельно, соответственно.
2: Какие-то новости организации.
1: Новости, да, выставят там продажу дров, там, да, вот это. То есть это создает дополнительную активность. Соответственно, человек подписывается, следит за новостями. Вот, например, в магазине, ну, прям наши магазины, да, вот розничные, естественно, выручки везде упали. И не хотят задуматься о том, что человек сейчас ходить по магазинам меньше будет. Почему? Потому что поменялся образ жизни. То есть, сидит больше в телефоне, меньше ходит на улицу. Или, например, едет на машине и лишний раз куда-то заезжать тоже не хочет. А в телефоне вся информация. И вот, например, опять же возвращаемся. Мы, конечно же, прорекламируем эту стройдеталь. Вот нашел пост, да, продаются дрова. Я могу сразу написать и приобрести эти дрова.
2: Да,
1: угу. Вот. То есть активность должна быть, конечно же. И вот если сейчас, конечно же, предприниматели нас слушают, а они обязательно нас будут слушать, обязательно нужно связать свою деятельность с интернетом. То есть создать группу. Даже в любых соцсетях нужно иметь вот какой-то аккаунт. То есть все свои же там услуги, товары выкладывать. То есть небольшая активность должна быть, конечно же. Это обязательно улучшит деятельность.
2: Ну, это очень хорошее предложение, я согласна. Но что я хочу сказать, еще и добавить по этому поводу. Для того, чтобы вот это все осуществить, а это очень хороший замысел, ну, у многих уже даже созданы группы, допустим, там есть какая-то более-менее организация крупная, там с работниками, сотрудниками, а, возможно, там у них есть свои внутренние чаты, но мы просто об этом не знаем, да? Ну, все сведется к нулю, абсолютно все начинания, по одной простой причине. Потому что у нас нет общности. Угу. Вот это, опять же, мое личное мнение. Но я думаю, многие меня поймут в этом плане. Объясню, что общности нет. Даже не общности, а сплоченности, скажем так. То есть, как бы это объяснить? Ну, предприниматель живет сам по себе. То есть он ведет свой бизнес, допустим, да, он заботится о своих делах, его куда-то пригласят, возможно, он сходит, допустим, по общественным вопросам, в ту же администрацию, допустим, вот на тут же какое-то заседание, ну, где его хотели бы видеть, да? Я хочу сказать, что ну, не все следуют этому приглашению. Ну, возможно, конечно, у людей какие-то причины, но это когда из раза в раз происходит. То есть человек не приходит, ему там звонят, приглашают. Вот у меня был такой случай не так давно в центре занятости, было совещание. Ну, Евгений Иванович, вы так сама, Юля, нам звоните, пожалуйста, вот тех людей, которые должны были прийти, которых они хотели видеть. Оксана Юрьевна по три разика всем написала, попросила. Ну, все как бы согласились. Из пятерых или из четверых пришел один человек. А ну, человек этот, который приходит всегда, это Никифорова Любовь Александровна. Как бы этот человек никогда не подводит в таких мероприятиях. Ну, честно сказать, мне было стыдно, да. Мне было опять стыдно, неудобно. В том плане, я вот не постесняюсь, да, сказать о том, что, ну, как бы это неэтично, да. Но больше нужно принимать участие в общественной жизни района. Я понимаю, у всех свои проблемы, у всех свои вопросы. Время самое ценное время, но как-то нужно принимать участие. Чем больше нас будет принимать участие в этом, тем больше наш район хотя бы в каком-то плане в этом направлении будет процветать. Естественно, мы всех проблем не устраним, но активными быть нужно, более активными.
1: Да, вот хочу пометить на такой момент, что когда предприниматель начинает свою деятельность, да, вот даже так же в нашем районе, ему нужна уже сразу помощь, поддержка информационная. То есть, и вот если кто не был на этом координационном совете, обязательно воспользуйтесь случаем, посетите совет. Чем больше будет предпринимателей, тем больше будет интересной информации для приобретения. Оксана Юрьевна, может быть, что-то, пользуясь случаем, еще хотите добавить вот по приглашению?
2: У нас есть еще общественный совет. Я тоже в нем член совета общественного. Я хочу сказать, что как бы там собираются уже люди, даже не обязательно те, которые приглашенные участники совета. То есть на общественный совет могут приходить как бы и простые люди обычные, которые заинтересованы в жизни района. У нас же есть группа долголетия, да? Они очень тоже активно, кстати, себя ведут, эти люди, действительно как бы любят свой район. И поэтому здесь нужна более плотная работа с администрацией, соответственно, вот именно эта связь. Вот нужно как-то наладить связь, действительно, возможно, какая-то группа. Вот это, кстати, есть. В администрации района есть такая группа, естественно, там работает администратор, там все прекрасно, новости выкладываются. Но была ситуация, что тоже с сотрудниками администрации беседовали на одну тему. Они говорят, мы информацию всю выложим в группе. Я говорю, понимаете, говорю, вряд ли кто-то, кто нужно, зайдет в эту группу. Кто-то зайдет, а кто-то не зайдет. Нужна именно такая группа, где полностью все население. Возможно, это новости Демянской ФФ. Вот там вот все у нас люди присутствуют.

0: же нашим предпринимателям.
1: Как можно больше приходить.
0: Именно вот посетить, когда приезжает, да, с моего бизнеса. Очень много полезной информации. Может быть, конечно, некоторые скажут, что да нет, я в принципе сам справлюсь. Нет, здесь, к сожалению, очень много нововведений, про которые вы не знаете просто.
1: Да, согласна. Да. Там тоже же изменения происходят. Но, во всяком случае, ребята, когда приезжают, я много раз как бы достаточно участвовал в таких совещаниях. И я хочу сказать, они очень доступно рассказывают, да. Они всегда оставляют свои контактные данные, поэтому там можно напрямую даже звонить, если даже на заседание человек не попал, когда они приезжали. Они отдают телефоны, пожалуйста, звоните, и все можно уточнить. Там и сайты есть, и поддержка есть, есть юристы, ну как бы все предложено, собственно говоря. Только вот как бы уладить моменты, да, и все узнать об этом.
0: Давайте перейдем теперь к следующему вопросу. Это у нас, скажите, как осуществляется вообще взаимодействие, да, с другими органами власти и организациями, вот, которые, например, влияют на развитие предпринимательства. Можете ли вы привести примеры сотрудничества?
1: Ну да, конечно. Это взаимодействие играет очень важную роль в жизни бизнеса. И оно строится на принципе прозрачности. Прозрачности, открытости, соответственно, в отношении взаимного учета интересов. Это безусловно. Потому что, когда идет какое-то обсуждение, все должно быть открыто и понятно друг для друга. То есть перед друг другом должны все быть честны, и все должно быть понятно. На местном уровне взаимодействуют не только с администрацией округа представители координационного совета, а также участвуют и в ярмарке вакансий, естественно, совещаниях, проводимых кадровым центром работы России. Представители бизнеса также входят в состав трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, в состав которой входит и Координационный совет, соответственно. Координационный совет организации профессиональных союзов в Демянском муниципальном округе. Также идет у нас еще взаимодействие территориальное объединение работодателей. Тоже существует такая как бы организация при округе и администрация Демянского муниципального округа. Вот так взаимодействие происходит, да, с этими организациями.
0: Какие вот рекомендации вы бы могли вот дать по устранению административных, да, вот правовых и экономических барьеров, ну, мешающих развитию предпринимательства?
1: Устранение барьеров – это комплексная задача, прежде всего, которая требует совместных усилий как государства и бизнеса, совместного взаимодействия. Это безусловно. А что можно сделать в данной ситуации? Ну, первое – это упростить процедуры, как я уже говорила. Сократить количество инстанций и документов, что для предпринимателя будет большим плюсом. Это упростит его решение задачи, которая перед ним поставлена, и сократит также время на это осуществление его дела. А также поддерживать постоянный диалог для обсуждения проблем бизнеса с участием представителей как власти, соответственно, и также предпринимательского сообщества. То есть есть сложный вопрос, допустим, у бизнеса, естественно, он пойдет в администрацию, правильно? Он будет какие-то вопросы вот свои, касающиеся своего бизнеса, он будет просить помощи там. Соответственно, и там эту помощь могут оказать в каком-то определенном направлении. Опять же, дело встает в обсуждении. То есть ты приходишь, выносишь свою проблему, как бы, скажем, на общественное обсуждение в определенном количестве человек, и там уже могут принять какое-то решение, во всяком случае, направить в нужном направлении человека, помощь какую-то оказать и так далее. Поэтому как бы так. Ну, естественно, оптимизировать налоговую нагрузку, пересмотреть налоговые режимы УСН, ЕСХН, чтобы...
0: Ну, вот по поводу... Извините, перебью. Вот по поводу упрощения документов, это здесь, скорее всего, наверное, самозанятость подходит, наверное, больше, да?
1: Да нет, я думаю, что именно вот по самозанятости там, насколько я знаю, не так уж все сложно. Там регистрируешься прямо в телефоне. Mm-hmm. Я разговаривала с самозанятыми, также общалась. Там никаких проблем.
0: Нет, так я и говорю, что по поводу упрощения документов, если что-то попроще, да, это самозанятость.
1: Да, это самое простое.
0: А также есть еще на упрощенной системе налогообложения автоУСН. Если кто не знает, можно ознакомиться на сайте налоговой. Здесь, если переходишь на автоУСН, то, соответственно, ты

0: перестаешь платить страховые взносы,
1: да,
0: это раз. А во-вторых, налоговая сама считает твои доходы, соответственно, можно через специальную программу, да. То есть, если человек работает один, либо там с коллегой, и он не хочет брать к себе бухгалтера, да, или не хочет платить за своего сотрудника страховые взносы, и сотрудник его будет сам платить за себя страховые взносы, это тоже так можно, то, соответственно, им больше подойдет автоУСН. Я не знаю, можно ли сейчас на нее перейти или нет, но, скорее всего, по-моему, до 2027 года еще есть время. Поэтому, кому это интересно, можете зайти на сайт налоговой и ознакомиться. А хотя даже, в принципе, в личный кабинет заходите, там прямо в середине есть вкладка. Там типа рекламы, вот перемещение, вот эти вот баннеры. Передвигаете и увидите автоУСН, можно будет ознакомиться. Но на самом деле удобно работать на автоУСН, если тем более страховые взносы платить не надо. Но это опять же надо будет ознакомиться, посмотреть для себя, как бы. Надо, не надо это.
2: Программа «Поговорим о главном».
3: Реклама. Реклама. На Валдай-ФМ. С вами мало общаются?
4: И чё?
3: Вам трудно найти хорошую работу?
4: И чё?
3: Вас не берут в приличную компанию?
4: И чё?
3: Нет слова «чё». Есть слово «что». Говорите по-русски правильно. Это вас украшает.
4: А, я понял. Я буду придерживаться ихних правил.
3: И слова «ихних» тоже нет. Есть слово «их». Движение «Заря» за русский язык.
5: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
6: 92170707.

0: Программа «Поговорим о главном».
1: Так, перейдем к следующему вопросу. Это вот какие внеочередные заседания, да, Координационного совета планируется провести в ближайшее время? Ну, есть ли особые темы, которые требуют особого внимания?
2: Ну, в плане на июнь. Рассмотрение вопросов несколько. В том числе основные вопросы, которые требуют внимания, это ситуации топлива в районе. А возможно, будут, может быть, какие-либо приняты там определенные решения. И обсуждение вопроса применения патентной системы налогообложения. Ну, соответственно, думаю, при заседании еще подтянутся какие-то другие вопросы в процессе обсуждения, соответственно. Потому что не ограничится двумя вопросами. А в планах именно вот это.
1: А про патент вообще вкратце можете рассказать?
2: А патент, я на данный момент сама нахожусь на патенте. Я хочу сказать, чем удобен патент. Например, если у меня идет АКВЭТ, розничная торговля строительными материалами, соответственно. Очень удобно чем, что ты платишь страховые взносы, соответственно. И также у меня подключена УСН работы 6%. Тоже очень удобно, сам считаешь свой процент, заполняешь декларацию и выплачиваешь вот эти 6% с работ. Ну и, соответственно, платишь страховые взносы. Ну и на данный момент, конечно, была у нас, помните, да, совсем недавно вспышка с этими ограничениями по заработку в год, соответственно, вот на данный момент не более 20 миллионов, как хотя бы на 26-й год они сделали. А потом на следующий год будет не более 15 миллионов должно за год пройти дохода, соответственно. Ну и потом уже 10 миллионов. То есть писали письмо, я писала письмо в новгородский наш, соответственно, к новгородскому руководству, обращалась от бизнеса Демянского муниципального района по этому вопросу. И писали со всех районов, и в результате как бы в области обработали этот вопрос, рассмотрели его, ну и, соответственно, с Москвой, скажем так, было принято общее такое решение. Потому что это, конечно, удар-то большой, собственно говоря. Потому что есть же маленькие предприятия. Вот от 20 миллионов в год и не пройдет, правильно? А есть крупные организации, у которых по 100, по 200 миллионов. То есть там уже встает вопрос.
1: Да, и вот здесь еще такой момент. Вот выручки-то, соответственно, конечно же, падают, особенно в рознице. Вот так как маркетплейсы подошли ко всему, ну, то есть ко всем этим нашим регионам, районам. Еще раз напомню, что без интернета сейчас не обойтись. То есть есть специальные, скажем так, дополнительные какие-то курсы, соответственно, вот можно вот посмотреть по развитию предпринимательства. Если это касается розницы, да, то курс по рознице. Если это касается услуг, да, соответственно, очень, кстати говоря, очень много сейчас интересных обучающих роликов по поводу предложения услуг также. Вот. Сейчас, кстати, вот у нас в Демянске, оформляя соцконтракты, молодые, они, опять же, оформляют самозанятость, вот, и они уже, соответственно, какие-то курсы, ролики, они уже заранее посмотрели, то есть они уже, у них уже есть подход.
2: Да.
1: Например, если вот открылась там, там мастерская по маникюру, там, ну, по маникюру, там, да, там, как, что там еще у нас в Демянске сейчас делают девчонки? Маникюр,
2: парикмахерская, маникюр.
1: Парикмахерская, да,
2: да, ну, что-то именно из салонов красоты, скажем, из этого направления.
1: Да, соответственно, вот это помогает развитию. То есть, если сравнить, например, магазинчик там 2000 года, да, есть такие у нас, и сравнить, например, вот мастерская, там, парикмахерская, там, маникюр и так далее, у них совсем разная система работы. И вот, конечно, предпринимателям, которые работают по старинке, им бы, конечно, лучше обратить внимание, да, посмотреть, опять же, вот, обучающие видеоролики, то есть по продажам, по предложению услуг. Это, конечно же, поможет развитию, то есть поднимет выручки не намного, но
2: рост будет.
1: Да. Обязательно, предприниматели, прислушайтесь к нашим советам, вот, а также обязательно посетите Координационный совет. Давайте теперь еще вот поговорим по поводу информирования предпринимателей, да, вот как обеспечивается информирование предпринимателей о доступных мерах поддержки и результатах работы совета. Можете ли вы рассказать о механизме обратной связи?
2: Информирование предпринимателей осуществляется прежде всего посредством использования цифровой платформы МСП, где, собственно говоря, и аккумулируется информация о федеральных и региональных мерах поддержки. Можно подобрать, в принципе, инструмент под свой профиль деятельности, размер бизнеса и подать заявку получить услугу в электронном виде. Ну, я считаю, это очень удобно на самом деле. Тот, кто, может быть, уже как бы и знаком с этим, правильно, но для информации для всего бизнеса это будет не лишним, скажем так. А на муниципальном уровне, на официальном сайте администрации округа с целью информирования выкладывается очень много информации и о доступах мер поддержки в результаты работы совета, создан раздел «Бизнес». Вот рекомендуем туда обратиться. «Бизнес-предпринимательство» называется, в котором все размещается, соответственно, и актуализируется вся информация для бизнеса, о действующих мерах поддержки, об организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на региональном уровне и о порядке оказания такими организациями поддержки субъектам. О результатах также работы совета, соответственно, тоже там есть информация и другая, много другой информации.
1: Может, что-то стоит создать еще более-менее простое? Об информировании. Можно, в принципе. А, кстати, вот в группе в администрации Демьянского муниципального района есть информирование?
2: Да, там очень группа нехорошая. Там, собственно говоря, не только информация, допустим, какие-то нормативные правовые акты. Там выкладывается очень много, скажем так, из общественной информации. То есть не обязательно там вот из государственной какой-то, из важной информации. Там много и другой информации. И я иногда захожу также на сайт, интересуюсь.
1: Те, кто не хочет пропустить какую-то информацию, да, что касается Координационного совета, также подписывайтесь на администрацию Демьянского муниципального округа ВКонтакте, чтобы быть на связи. Оксана, скажите, а вот какие перспективы развития Координационного совета вы видите в ближайшие годы? Какие задачи и направления деятельности могут стать приоритетными?
2: Нужно постоянно поддерживать диалог для обсуждения проблем бизнеса и участия представителей власти и предпринимательского сообщества. То есть однозначно нужно расширять наше общение, скажем так, больше взаимодействовать, больше слышать друг друга, скажем так. Ну, с проблемами и с вопросами всегда нужно обращаться. Если позволяет, допустим, какой-то определенный вопрос, решение самому, то, конечно, да, решайте. Но если этот вопрос выходит за какие-то грани, допустим, допустимые, то есть человек уже не может его сам решить, обязательно нужно обращаться. Я хочу сказать, что, ну, как бы общаюсь я же с предпринимателями, с обычными людьми, как бы не ведущими бизнес. Ну, у многих бывает немногих, но есть у людей отношения, как бы, а что им мне там помогут, как? То есть такая версия, да, скажем так, от людей исходит. Я говорю, ну, сначала нужно сходить, поговорить, там люди тебя услышат, тебе хотя бы информацией помогут, правильно? Никто тебе там не даст сразу миллионы и не заплатит за тебя налоги, конечно, нет. Но, во всяком случае, пути решения твоей проблемы, они однозначно будут озвучены. И я вот посредник, скажем так, между народом, между бизнесом и администрацией, скажем так, да, тот человек, который между. И я хочу сказать, что, в общем-то, отказа в информации со стороны администрации никогда не было. Они всегда рады предоставить информацию, они всегда как бы готовы помочь, если могут. Вот в моем личном опыте только так было. То есть, может быть, у кого-то был нехороший опыт, я не вспомню, не могу знать на данный момент, но у меня всегда так было. То есть, ну, что-то нужно, мне всегда скажут, что предоставят информацию по возможности.
1: Можете привести примеры, может, предпринимателей, которые поддерживают обратную связь?
2: Многие предприниматели обращаются в администрацию, как бы, насколько я знаю, и плотно достаточно с ними работают, какие-то озвучивают свои вопросы. Могу, например, привести несколько таких людей, которые как бы постоянно взаимодействуют. Это и Верзилов Сергей Владимирович, Никифорова Любовь Александровна. Соответственно, я всегда обращаюсь, когда мне нужно. А те люди, которые, скажем так, более часто посещают администрацию. И есть предприниматели, которые, имея какие-то трудности, тоже приходят, но это случается нечасто. Ну, видимо, они сами решают как бы свои вопросы. Если что-то происходит, то приходит. Ну, например, вот Александр Карпов, он у нас из сельхознаправления. Хотелось бы сказать побольше об этом человеке, что, может быть, и не все его знают, конечно. У него свое пчеловодческое хозяйство, он занимается сбытом меда и, соответственно, выращиванием малины. То есть у нас отношения, насколько я знаю, в той же администрации и в области, соответственно, вот при выделении каких-либо кредитов в первоочередность у нас стоит именно сельскохозяйственное направление. Потому что, ну, как говорят, их любят больше всего. Ну, потому что это развитие сельского хозяйства, которое у нас сейчас в заброшенном состоянии, скажем так. Ну, в общем-то, даже никаком, скажем так. Вот. И люди пытаются и берут и соцконтракты, и берут кредиты. Кто-то занимается выращиванием рыбы. Мы знаем, что, например, Давыдов Михаил Иванович, он 100 лет уже занимается этим вопросом. Как бы крупный предприниматель, один из крупных районных предпринимателей. А вот возьмем Александр Карпов, семейный бизнес, да, они занимаются сельскохозяйственным направлением. И достаточно у нас много таких предпринимателей, не сказать, чтобы особо много, но есть люди, которые именно занимаются, именно осваивают земли, допустим, картошку сажают, картофель выращивают и так далее, да. Но развивать и развивать, скажем так. Вот сельхозугодье у нас, едешь, да, по району. Вот помните раньше, когда у нас поля распаханы, лен стоит? Мечта, я помню, когда я в школе.
1: Недавно проезжал мимо поселка Пала, есть такой у нас в Пархинском районе, поля посажены, приятно посмотреть.
2: Очень.
1: Надеемся,
2: приятно,
1: что в наших районах будет то же самое.
2: Очень хочется, если честно. Я просто вспоминаю те школьные годы, когда вот это поля, заросшие картофельные тины, скажем так, с травой, когда вот столько картофеля сажали, сколько выращивали мы лен. И сбыт льна, он был бешеный, потому что мы эти бабки делали только так, там целыми этими газонами приезжали, забирали. Мы целыми днями из школы нас отпускали с уроков, как бы снимали и ездили на лен. То есть это как бы традиция была в сезон. И хотелось бы вернуться к тем временам, да.
1: Есть ли какие-то рекомендации нашим предпринимателям?
2: А рекомендация как? Рекомендация предпринимателю, ну, не совет, даже не рекомендация, а просто, скажем так, озвучить во вселенную. В какой бы ни была ситуация, всегда оставаться человеком. Вот это, пожалуй, наверное, одно единственное пожелание, скажем так.
1: И в первую очередь посетить совет.
2: Да.
1: Координационный совет в администрации Демянского муниципального округа. Напомните, пожалуйста, график всем.
2: График третий месяц, ну то есть раз в квартал, в конце третьего, соответственно,
1: как
2: месяца, шестого.
1: Как связаться в интернете?
2: А в интернете это можно написать также на сайт администрации, соответственно. Обычно оповещение идет от Гариной Натальи Сергеевны. А можно мне, например, если кто-то заинтересован, допустим, посетить, просто заранее узнать об этом. А обычно вот с Натальей Сергеевной, конечно, она владеет этой ситуацией, она собирает этот координационный совет. Соответственно, там присутствует глава района, если на тот момент он отсутствует по государственным делам, естественно, первый заместитель Наталья Владимировна присутствует, но в любом случае кворум есть и проводится. И тот, кто хочет поприсутствовать, пожалуйста, да.
1: Ну и вкратце, какую пользу получит предприниматель, когда посетит?
2: Информация. В первую очередь информация.
1: А там уже как пойдет у него,
2: да,
1: соответственно.
2: Да. Ну и вопрос, если какой-то, то получит ответ, соответственно. Угу. Да.
1: Это был главный редактор СМИ «Новгородская волна» Евгений Кузнецов и гость нашей сегодняшней программы Ульянова Оксана Юрьевна, председатель Координационного совета в области развития среднего и малого предпринимательства. Оставайтесь хорошими людьми. Всем пока.
0: Программа «Поговорим о главном».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Валдайский округ получит субсидию на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций в этом году. Состоялось заседание конкурсной комиссии. По его итогам, Валдайский муниципальный округ признан победителем в отборе на предоставление субсидий из областного бюджета. Средства пойдут на софинансирование муниципальной программы по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. Это позволит реализовать новые социальные проекты на местном уровне. Общий фонд конкурса – около 2 миллионов рублей, который будет распределен между победителями. В ближайшее время администрация Валдайского округа заключит соглашение с регионом о предоставлении субсидий. Прокуратура Валдайского района провела проверку после инцидента в январе. Женщина поскользнулась на заснеженной лестнице при выходе из «Пятерочки» в городе Валдай. В результате падения тяжелый перелом шейки бедра. Причина – наледь и отсутствие противогололедной обработки. Прокуратура выступила в суде в интересах пострадавшей. Иск удовлетворен. С ответчика взыскана компенсация морального вреда в размере 600 тысяч рублей. Исполнение решения суда остается на контроле надзорного ведомства. Состоялись торжественные проводы победителей региональной космической олимпиады. Делегация выехала на космодром. В числе счастливчиков – ребята из Валдайского округа. Для них подготовили насыщенную программу, учебно-познавательные занятия по космонавтике, экскурсии по легендарному космодрому и встречи с экспертами. Кульминацией поездки станет запуск ракетоносителя «Союз». Она выведет на орбиту транспортно-пилотируемый корабль «Союз МС-29». Это событие ребята увидят вживую. Космическая олимпиада – это приоритетный региональный проект. Его реализуют по Новгородчине с 2023 года. При поддержке Роскосмоса и областного правительства. Поездка на Байконур – главная награда для юных дарований. Великий Новгород встретил участников Международного марша мира. Город принял делегацию из Курска, организованную Российским фондом мира. Визит начался с возложения цветов к стеле «Город воинской славы». Затем активисты встретились с представителями власти и коллегами из местного отделения фонда мира. Участники обменялись опытом и говорили о культурном наследии регионов. Были подписаны соглашения о сотрудничестве между детскими садами и гимназиями Курска и Великого Новгорода. После официальной части гостей ждала экскурсия по городу. Марш мира посвящен году единства народов России и 65-летию фонда мира. Делегация уже побывала в городе Псков и Печорах, а впереди Старая Русса и Валдай. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

0: Реклама. Реклама.
1: На Валдай FM.
2: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM
0: 9217 07

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 22.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Германия. Канун окончания Второй мировой войны. Советский разведчик, полковник Исаев, он же штандартенфюрер СС Штирлиц, исполняет последние задания центра, диктуемые ходом военных действий и политическими интригами верхов противоборствующих сторон. Саундтрек к фильму «17 мгновений весны».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Все виды пенсий будут повышены в России в 2027 году, однако сроки и механизмы выплат будут определены с учетом актуальной экономической ситуации в стране. Речь идет о страховых социальных накопительных пенсиях, а также о пенсиях военных и перерасчете пенсий для работающих граждан. Привычные сроки повышения страховых пенсий по старости могут быть скорректированы. Вместо одной индексации с 1 января в 2027 году предусмотрены два этапа, то есть с 1 февраля и с 1 апреля. При этом порядок индексации социальных пенсий останется прежним и планируется на 1 апреля. Кроме того, в течение года ожидается перерасчет доплат для отдельных категорий пенсионеров, включая бывших шахтеров и летчиков. По словам эксперта, с 1 августа будущего года предусмотрен также плановый перерасчет выплат для работающих пенсионеров и повышение накопительных пенсий. В октябре пенсии военных также вырастут за счет плановой индексации. Доступность современных лекарственных препаратов, медицинских изделий, технологий ранней диагностики, различного оборудования, цифровых сервисов – одно из ключевых условий сохранения здоровья и долголетия населения, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов в ходе форума «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». Он отметил, что в условиях технологической гонки в России и суверенизации систем здравоохранения отечественная промышленность должна обеспечить граждан современными решениями профилактики, диагностики, лечения и поддержания качества жизни. Добавлю, российская фармацевтическая отрасль уже является одним из мировых лидеров. Доля отечественных лекарств на внутреннем рынке превысила 67% в натуральном выражении, а в госзакупках 88%. Сервис поступления в ВУЗ стал лидером среди жизненных ситуаций по использованию на портале госуслуги. С момента запуска им воспользовалось более 13 миллионов пользователей, рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко в рамках доклада президенту Путину на совещании с членами правительства. С начала приемной кампании этого года абитуриенты подали на госуслугах более 2 миллионов заявлений в ВУЗы. Также в список самых популярных на этот момент вошли жизненные ситуации, выход на пенсию, защита от машин и многодетная семья. Российские ученые разработали инновационные технологии производства и рецептуры йодированной пищевой продукции для детского, лечебного и профилактического питания. Йодированная пищевая продукция содержит компоненты, критически важные для развития мозга, когнитивных функций и зрения у детей. Они также обязательно показаны грудничкам, которые находятся на искусственном вскармливании. Специализированное питание с природным йодом для детей раннего возраста и для людей старшего поколения в России масса ранее не производилось. Новые технологии будут реализованы в Карелии. Там будет выпускаться продукция для лечебного и профилактического питания, специализированные линейки детского питания и для поддержания здоровья людей старшего поколения. Новое производство почти полностью покроет потребности российского рынка в специализированной пищевой продукции данного типа, закупаемой сейчас за рубежом. Курс доллара на сегодня, 9 июля, 76.40. Курс евро 87.35. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший

Алдай-ФМ. Первая местная радиостанция. Летнее настроение. Летнее настроение. На Алдай-ФМ.

0: Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 9217-07-22.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В норвежском округе Инландед археологи обнаружили крупный клад викингов. Уже извлечено почти 3000 серебряных монет. Это самая большая подобная находка в стране. Большинство монет английские и немецкие, но есть также датские и норвежские. Некоторые из них были отчеканены в период между 980 и 1040 годом. Ученые говорят, что клад помогает лучше узнать экономику и денежный оборот той эпохи. А еще это время было отмечено крупными политическими переменами. Раскопки пока продолжаются, так что история может преподнести еще сюрпризы. В хорватском городке Ловки проходят веселые состязания, которыми местные жители очень гордятся. Участники – лягушки, а задача их владельцев – заставить земноводное прыгнуть как можно дальше. Прикасаться к лягушке запрещено, но можно подбодрить ее голосом, подуть или хлопнуть рядом. Правда, хладнокровные спортсменки иногда просто игнорируют любые усилия хозяев. Все лягушки дикие, их отлавливают за 2 дня до конкурса, а потом выдают участникам. Мероприятие называется «Ночь лягушек», а победительницы обычно прыгают дальше метра. После состязаний всех земноводных выпускают обратно на волю. Спорт, который никому не вредит, это приятная редкость. В американском штате Джорджия есть небольшой лес. На территории около 13 гектаров среди деревьев стоят более 4000 классических автомобилей. Машины покрыты листвой, а сквозь кузов некоторых прорастают ветки. Владельцы называют это место Old Car City – крупнейшей и старейшей автосвалкой в мире. Среди экспонатов есть автомобиль, который, как утверждается, стал последней покупкой Элвиса Пресли в 1977 году. Вход в музей под открытым небом стоит $30, а посетителям показывают еще и художественные работы. Природа и техника здесь мирно сосуществуют, и это зрелище завораживает. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Новые треки и проверенные хиты.
4: Валдай FM 101.

0: на Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать! Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект, 28, телефон 8-902-149-75-33, 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217-07-22-35. Ты на волне первой.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем прослужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

История блюстителя закона Джона Рида, который с помощью индейца Танто стал легендарным мстителем в маске, стоящим на защите справедливости. Танто с юмором и небылицами повествует о тех приключениях, которые пришлось пережить двум непохожим друг на друга героям, сведенным судьбой для того, чтобы вместе сражаться против общего врага. Им приходится противостоять жадности и коррупции во времена, когда появление первых железных дорог изменило представление о власти и могуществе в мире. Саундтрек к фильму «Одинокий рейнджер»

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Валдайский округ получит субсидию на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций в этом году. Состоялось заседание конкурсной комиссии. По его итогам, Валдайский муниципальный округ признан победителем в отборе на предоставление субсидий из областного бюджета. Средства пойдут на софинансирование муниципальной программы по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. Это позволит реализовать новые социальные проекты на местном уровне. Общий фонд конкурса – около 2 миллионов рублей, который будет распределен между победителями. В ближайшее время администрация Валдайского округа заключит соглашение с регионом о предоставлении субсидий. Прокуратура Валдайского района провела проверку после инцидента в январе. Женщина поскользнулась на заснеженной лестнице при выходе из Пятерочки в городе Валдай. В результате падения тяжелый перелом шейки бедра. Причина – налить и отсутствие противогололедной обработки. Прокуратура выступила в суде в интересах пострадавшей. Иск удовлетворен. С ответчика взыскана компенсация морального вреда в размере 600 тысяч рублей. Исполнение решения суда остается на контроле надзорного ведомства. Состоялись торжественные проводы победителей региональной космической олимпиады. Делегация выехала на космодром. В числе счастливчиков – ребята из Валдайского округа. Для них подготовили насыщенную программу, учебно-познавательные занятия по космонавтике, экскурсии по легендарному космодрому и встречи с экспертами. Кульминацией поездки станет запуск ракетоносителя «Союз». Она выведет на орбиту транспортно-пилотируемый корабль «Союз МС-29». Это событие ребята увидят вживую. Космическая олимпиада – это приоритетный региональный проект. Его реализуют по Новгородчине с 2023 года при поддержке Роскосмоса и областного правительства. Поездка на Байконур – главная награда для юных дарований. Великий Новгород встретил участников Международного марша мира. Город принял делегацию из Курска, организованную Российским фондом мира. Визит начался с возложения цветов к стеле «Город воинской славы». Затем активисты встретились с представителями власти и коллегами из местного отделения фонда мира. Участники обменялись опытом и говорили о культурном наследии регионов. Были подписаны соглашения о сотрудничестве между детскими садами и гимназиями Курска и Великого Новгорода. После официальной части гостей ждала экскурсия по городу. Марш мира посвящен Году единства народов России и 65-летию фонда мира. Делегация уже побывала в городе Псков и Печорах, а впереди Старая Русса и Валдай. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Агентам ФБР Дани Скалли и Фоксу Малдеру поручают работу над проектом «Секретные материалы». Это архив нераскрытых дел, связанных с паранормальными явлениями. Малдер верит в пришельцев и пытается убедить скептика Скалли, что не все поддается разумному объяснению. Постепенно взаимное недоверие перерастает в дружбу и даже в более глубокое чувство. Саундтрек к сериалу «Секретные материалы».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, граждане России не должны чувствовать нагрузки, вызванные топливной ситуацией. Правительство отмечает, в последние дни частично удалось стабилизировать условия рынка, при этом спрос вырос примерно на треть из-за ажиотажа, что привело к нагрузке на автозаправочные станции. С целью дальнейшего нивелирования ситуации принят ряд мер, в числе которых перенос ремонтов нефтеперерабатывающих заводов на более поздние сроки. Кроме того, были задействованы дополнительные мощности, а также введен запрет на экспорт дизеля, что позволит увеличить поставки на внутренний рынок. В июле также начинаются импортные поставки нефтепродуктов, вдобавок к этому наращиваются дополнительные объемы производства за счет продукции более низкого экологического качества. Президент России Владимир Путин назвал текущие трудности на рынке топлива временными. В России стартовала уборочная кампания. К сбору урожая приступили уже в 16 субъектах страны. На данный момент намолочено порядка 5 миллионов тонн зерна. Работы идут в соответствии с агротехнологическими сроками, и что очень важно, сейчас урожайность выше прошлогодней. При этом яровой сев фактически можно считать завершенным. Отмечается, одним из ключевых вопросов является обеспеченность аграриев материально-техническими ресурсами, в том числе и топливом. Так, Федеральной антимонопольной службе во взаимодействии с другими ведомствами поручено контролировать ситуацию с ценами на топливо для аграриев в розничном и оптовом сегментах. При этом параллельно с уборкой урожая необходимо готовить ресурсы к проведению озимого сева, а все плановые мероприятия должны быть своевременно реализованы. С нового учебного года школьникам с 5 по 9 класс историю должны преподавать по федеральной рабочей программе, утвержденной приказом Минпросвещения. Также отмечается, теперь учреждения образования и учителя не могут варьировать последовательность изучения тем по предмету история в пределах одного класса. Есть и другие уточнения. С целью успешной адаптации детей установлена возможность сокращения общего числа часов, рекомендованных для изучения учебных предметов: русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, труд или технология. При этом содержание учебного предмета не должно сокращаться. А вот количество уроков физической культуры сокращать не рекомендуется. Отмечается, двигательная активность является естественной потребностью для детей младшего школьного возраста. В России укрепилась тенденция на короткие турпоездки по стране. Если раньше для таких путешествий использовались длинные каникулы, в основном новогодние или майские, поездки на одну или две недели характерны в основном для морских или санаторных путешествий. Остальные случаи – это короткие поездки. С начала нынешнего года заметно вырос спрос среди молодежи на путешествия по малым городам страны с богатым историко-культурным наследием. По мнению турэкспертов, зумеры и миллениалы едут в такие места из интереса к истории России. Псков показал рост автобусных поездок на 42%, Тихвин на 63%, Старая Русса на 55%, а Валдай на 37%. Кроме того, соотечественники стали чаще интересоваться отдыхом в Петрозаводске и малых городах Карелии. Официальный курс американского доллара – 76 рублей 40 копеек. Курс единой европейской валюты – 87 рублей 35 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший

Ты никогда не устанешь верить. Ты никогда не устанешь.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях. Валдай – знаменитый город и его российские побратимы ему под стать. Древний Торжок – прославленный Павловск и Пушкин, которые привлекают множество туристов шедеврами парковой и дворцовой архитектуры. Также у Валдая есть побратим в Белоруссии. Старинный город Вилейск. Он находится в 103 километрах к северо-западу от Минска, на реке Вилья. Считается, что Вилейка появилась около 500 лет назад. Но археологические находки свидетельствуют о том, что люди поселились в этих местах намного раньше. Имеются у Валдая побратимы и в дальнем зарубежье. Каньон-Сити в Америке и Хайду-Бессермен в Венгрии. 22 августа 2020 года на стрелке Комсомольского проспекта и Народной улицы в Валдае состоялось торжественное открытие первой в Новгородской области аллеи городов-побратимов.
2: Новые треки и проверенные хиты.
3: Валдай FM.

0: 70% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
3: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В социальных сетях набирает популярность новый тренд среди автовладельцев – витражные узоры на крышах и люках машин. С первого взгляда кажется, что водители собственноручно расписали стекло яркими красками. Однако на самом деле это всего лишь набор недорогих наклеек, которые легко крепятся. Теперь каждый может превратить свой автомобиль в произведение искусства за несколько минут. Правда, возникает вопрос, не будет ли такой декор отвлекать других участников движения. Производители уверяют, что узоры не мешают обзору. Главное не увлекаться, чтобы машина не превратилась в новогоднюю елку. Городские птицы заметно отличаются от своих диких сородичей. Им приходится постоянно находиться рядом с людьми. Ученые недавно заметили необычную особенность. Пернатые боятся женщин гораздо сильнее, чем мужчин. Если к птице приближается женщина, она улетает быстрее, чем в случае с мужчиной. В экспериментах участвовали люди одинакового возраста и в одинаковой одежде. Но голуби, воробьи и дрозды без ошибок определяли пол. Профессор Дэниел Блюмштейн из Калифорнийского университета признается, что убедительного объяснения этому пока нет. Возможно, птицы реагируют на женские феромоны, но это только догадка. Так что если вы хотите покормить голубей в парке, возможно, стоит попросить мужчину сделать это за вас. Художник Альденис создает необычные иллюстрации пушистых зверей. Его работы сложно назвать просто котиками или зайчиками. Они балансируют между детской сказкой и легким сюрреализмом. У каждого персонажа есть свой характер. Одни задумчивые, другие озорные, третьи чуть грустные. Зверята получаются странными, смешанными.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: ЦРУ охотится на руководителя серии террористических атак. Роджер Феррис является агентом национальной разведки. Он перемещается по всему свету, пытаясь предотвратить любые нежелательные события. Око в небе. Спутник наблюдает за ним. На другой конец этой связи ветеран ЦРУ Эд Хоффман, который отслеживает события издалека. Чем ближе подбирается Феррис к своей цели, тем естественнее понимает, что доверие – это одновременно и опасная штука. И то единственное, что позволит ему остаться в живых. Саундтрек к фильму «Совокупность лжи».

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Валдайский округ получит субсидию на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций в этом году. Состоялось заседание конкурсной комиссии. По его итогам, Валдайский муниципальный округ признан победителем в отборе на предоставление субсидий из областного бюджета. Средства пойдут на софинансирование муниципальной программы по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. Это позволит реализовать новые социальные проекты на местном уровне. Общий фонд конкурса – около 2 миллионов рублей, который будет распределен между победителями. В ближайшее время администрация Валдайского округа заключит соглашение с регионом о предоставлении субсидий. Прокуратура Валдайского района провела проверку после инцидента в январе. Женщина поскользнулась на заснеженной лестнице при выходе из «Пятерочки» в городе Валдай. В результате падения тяжелый перелом шейки бедра. Причина – налить и отсутствие противогололедной обработки. Прокуратура выступила в суде в интересах пострадавшей. Иск удовлетворен. С ответчика взыскана компенсация морального вреда в размере 600 тысяч рублей. Исполнение решения суда остается на контроле надзорного ведомства. Состоялись торжественные проводы победителей региональной космической олимпиады. Делегация выехала на космодром. В числе счастливчиков – ребята из Валдайского округа. Для них подготовили насыщенную программу, учебно-познавательные занятия по космонавтике, экскурсии по легендарному космодрому и встречи с экспертами. Кульминацией поездки станет запуск ракетоносителя «Союз». Она выведет на орбиту транспортно-пилотируемый корабль «Союз МС-29». Это событие ребята увидят вживую. Космическая олимпиада – это приоритетный региональный проект. Его реализуют по Новгородчине с 2023 года при поддержке Роскосмоса и областного правительства. Поездка на Байконур – главная награда для юных дарований. Великий Новгород встретил участников Международного марша мира. Город принял делегацию из Курска, организованную Российским фондом мира. Визит начался с возложения цветов к стеле «Город воинской славы». Затем активисты встретились с представителями власти и коллегами из местного отделения фонда мира. Участники обменялись опытом и говорили о культурном наследии регионов. Были подписаны соглашения о сотрудничестве между детскими садами и гимназиями Курска и Великого Новгорода. После официальной части гостей ждала экскурсия по городу. Марш мира посвящен году единства народов России и 65-летию фонда мира. Делегация уже побывала в городе Псков и Печорах, а впереди Старая Русса и Валдай. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Программа «Поговорим о главном».
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, а также подписчики нашей группы ВКонтакте. В эфире программа «Поговорим о главном». В студии главный редактор СМИ «Новгородская волна» Евгений Кузнецов. И гость нашей сегодняшней программы – Ульянова Оксана Юрьевна, председателя Координационного совета в области развития малого и среднего предпринимательства. Здравствуйте, Оксана.
3: Добрый вечер, Евгений.
1: Сегодняшнюю программу посвятим предпринимательской деятельности. Оксана Юрьевна расскажет нам про Координационный совет, для чего он нужен и кто должен его посещать. Оксана, давайте тогда начнем с вопроса, какие основные задачи, да, стоят перед вашим советом в текущем периоде. Например, какие инициативы планируется поддержать, какие проблемы планируется решить, ну и какие рекомендации планируется дать органам власти.
3: Хороший вопрос. Координационный совет существует уже давно. В 2024 году был утвержден новый состав Координационного совета в области развития малого и среднего предпринимательства. И в его состав на данный момент входит 16 человек, в том числе 13 представителей бизнеса. В своей деятельности совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, нормативными и правовыми актами органов внутренней государственной власти Новгородской области и органов местного самоуправления Демянского муниципального округа. Все решения, принимаемые советом, они носят рекомендательный характер. Инициатив планировалось достаточно много, все они были рассмотрены, я расскажу немного об этом. Совет участвует в общественной экспертизе проектов муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы развития малого и среднего предпринимательства. И в текущем году Совет принимает участие в обсуждении проектов муниципальных правовых актов. Порядка предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части расходов за приобретение ГСМ. Вот это, кстати, очень важный вопрос, и инициатива эта была поддержана однозначно, потому что все-таки какую-либо помощь в данном направлении предпринимателям оказывается. И хотелось бы сказать пару слов об этих людях отдельно, в том плане, что я их называю святые люди, то есть люди, которые делают добро. И в случае, что, допустим, люди закончат свой, скажем, бизнес, это будет крах. Люди, граждане, которые находятся в далеких районах, в труднодоступных, соответственно, они останутся без поставок продуктов. И очень-очень хорошо, и как можно больше им возможностей есть, я и говорила тогда еще и в администрации, что есть возможность, вот чем больше помочь людям этим, пожалуйста, предпринимателям, помогайте, потому что они действительно ведут очень хорошую деятельность. А далее порядка предоставления субсидий рассматриваем юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по обеспечению твердым топливом. Тоже очень немаловажный вопрос. В первую очередь здесь обеспечивание идет гражданам и участникам СВО, членам их семей. Насколько я знаю и наблюдаю, в основном очень хорошо в этом процессе участвует фирма «Сори» и, соответственно, «Остройдеталь». Потому что были ситуации, допустим, нужны дрова физическим лицам. Я вот даже, соответственно, звонила в организацию, и мне конкретно просто говорили, что придется вам подождать, кто стационарные обычные граждане, потому что сейчас у нас первично участники СВО. Так. То есть многие принимали участие в этом процессе, и им тоже за это огромное спасибо, потому что чем-то жертвовать и им приходилось, правильно, потому что очередь большая выстраивалась, и люди ждали. Вот таким образом. А также об утверждении регламента сопровождения инвестиционных проектов. Все проекты были приняты и поддержаны. Угу. Да, деятельность в этом направлении ведется и ведется активно, я хочу сказать. Поэтому здесь, я считаю, это для нас большой плюс.
1: Давайте, может быть, примерчики приведем тогда успешного взаимодействия. Укажем на существующие сложности.
3: Имеется в виду взаимодействие с администрацией предприятия?
1: Как осуществляется координационная деятельность субъекта малого и среднего предпринимательства и органов местного самоуправления. И хотелось бы примерчики бы .
3: Взаимодействие это достаточно активное. Оно осуществляется посредством проведения заседаний совета. И заседания у нас проводятся ежеквартально. И постоянное взаимодействие, со взаимодействием сложностей больших не имеется. Все члены собираются координационного совета. Бывают, конечно же, некоторые люди могут отсутствовать по уважительной причине, отпуск, больничный и так далее. Кворум у нас всегда присутствует. Поэтому с этим больших проблем нет. И вопросы мы там рассматриваем самые различные. В апреле текущего года проводилась встреча бизнеса с представителями правительства Новгородской области в рамках проведения выездного заседания правительства Новгородской области на территории Демянского округа. А на заседании совета в апреле были рассмотрены вопросы, это показатели состояния и развития малого и среднего предпринимательства на территории округа за 2025 год, то есть подведение итогов. Действующие и запланированные также на 2026 год меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и о проведении оценки регулирующего воздействия ОРВ при разработке проектов муниципальных возможностях интернет-портала для публичного обсуждения проектов нормативных правовых актов о повышении заработной платы и легализации трудовых отношений. Хочется что сказать. По обсуждению здесь вопрос о предоставлении каких-то мер поддержки предпринимателей. То есть, этот вопрос очень часто достаточно обсуждается не только на координационном совете, то есть есть какие-то предложения. Бывает, мы рассматриваем именно тех людей, кандидатуры тех людей, которые выходят на какие-либо гранты, или, допустим, выбрать нужно кого-то, одного человека лучшего, или из трех-двух выбирать. То есть, в этом на координационный совет тоже так же бывает. Или общественный совет, мы, бывает, выбираем кандидатуры по их показателям. Соответственно, И хотелось бы сказать, что мер-то поддержки этих много, да, соответственно, но приезжают представители, соответственно, из области, зачастую тоже бывают отдельные заседания, не координационный совет, и они всегда предлагают вот эти меры поддержки, они же очень важны для нас, правильно? Потому что многие сейчас развиваются в стадии развития, кто-то только сейчас вышел на эту линию открытия бизнеса. И мне бы хотелось вот сказать, что упростите процедуру получения вот этих финансов. Ну, грант, понятное дело, это одно, допустим, тех же субсидий или кредитов, именно на бумажном уровне, на оформлении документации. Вот это как бы для меня, например, это проблема. То есть я однажды звонила, ну, захотелось мне узнать, просто смогу ли я взять что-либо лично для себя, для бизнеса, для нашего. Но в результате мне 5 минут перечисляли, сколько я должна предоставить документации. Вот, ну, как бы.
4: Ну, а с документацией, соответственно.
3: Да, я не могу, да, не могу сказать, что я не могу их предоставить. Я могу предоставить эту документацию, но на это нужно определенное время. А время в бизнесе, сами понимаете, и в жизни это самое важное. Прежде всего, время. Упростите процедуру получения по документации, но усильте расход этих финансов, усильте надзор над этим. Вот это, например, мне кажется, намного будет лучше. Ну, как бы вот это я бы такое предложение бы всегда выдвинула в область. То есть зачем вот эту 1000 бумажек подтверждений? Вы видите предприниматель, вы можете по налоговой посмотреть, можете по всем базам проверить человека и будете уверены, можно ему дать кредит, допустим, или нет.
2: Программа «Поговорим о главном».

0: на Валдай FM.
1: Мама вышла в магазин. Недалеко, минут на пять. Вдруг звонит домофон.
2: Кто там?
3: Это дядя почтальон.
1: Каждый малыш должен знать, не нужно чужим открывать. Если взрослых дома нет, не веди ни с кем бесед. До свидания скажи, трубку быстро положи. Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра и научите их не общаться с незнакомыми людьми.
4: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Демянск.фм.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
5: 9217 07

0: программа «Поговорим о главном».
1: Оксана, скажите, пожалуйста, вот какие комитеты взаимодействуют с поддержкой?
2: Комитеты имеются в виду?
1: Ну, кто предоставляет поддержку?
2: Например, предприниматель?
1: Да, предприниматель. Например, есть у нас соцзащита, да, которая поддержку дает предпринимателям.
2: Да.
1: А что еще есть? Ну, какие еще есть?
2: Пожалуйста, из области бизнес, именно бизнес.
1: Мой бизнес.
2: Мой бизнес, да, предоставляет несколько организаций. Вот кто приезжают, представители не из области, как бы у них... А есть общество свое, которое как бы тоже они выдают кредиты, но я, например, никогда этим не пользовалась. Mm-hmm. Есть люди, которыми пользуюсь, как бы мы общаемся с ними, которые берут и большие кредиты достаточно берут, но как бы это люди уже с крупным бизнесом.
1: Да, здесь нужно пометить то, что именно если берешь кредит, это уже больше на ссылается на успешный бизнес.
2: Именно так.
1: Но здесь многие делают, ну не многие, но вообще здесь есть предприниматели, которые делают ошибку в начале, в самом, да, еще вот, когда еще не совсем еще раскрутились, уже пытаются взять кредит. Здесь, конечно, нужно больше поработать с тем, кто предоставляет, соответственно, поддержку, да, нужно разобраться в ситуации, например, надо ли это вам или не надо. Не просто там, например, захотел, надо мне, например, товар, да, но нужно, соответственно, сначала делать это все, обговорить как следует. То есть, и больше, конечно, ссылаешься на то, что кредиты больше, конечно, уже успешным бизнесом подходят. А вот Комитет по внутренней политике, вы с ним работали? Вот вообще.
2: Напрямую.
1: Да. Пока еще не работали, да.
2: Я, в общем-то, грубо говоря, на своем уровне, вот на муниципальном по округу работаю. И в основном это суть работы не только там заседания, вот, проводить заседания, допустим, участвовать в координационном совете. Это больше, наверное, при каких-то необходимых случаях, но это достаточно редко бывает, когда просто предприниматели приходят ко мне, да, с какой-то там проблемой, скажем, или вопросом, скорее всего. А я уже как-то решаю его там напрямую с администрацией, допустим. Такое бывает очень редко, ну, как бы бывает, нужна помощь там, может быть, там не то чтобы жалоба, но, скажем так, какое-то определенное дело нужно обсудить, и с таким выхожу.
1: Скажите, а вот какие нормативные акты или проекты, да, актов в сфере предпринимательства сейчас находятся, ну, вот, на рассмотрении? Или уже находятся в работе, соответственно? Uh-huh. Какие аспекты регулирования вызывают наибольшие сложности для бизнеса и как планируется их решать?
2: Ну, в текущем году совет уже принимал, соответственно, в обсуждении, принимал участие в обсуждении проектов, и проекты это следующие. Это правило благоустройства территории Демянского муниципального округа. Мы прекрасно видим, как у нас происходит, скажем так, улучшение поселка. Как я люблю говорить, наш Демянск – это самый чистый район из всей Новгородской области. Вот я с любым поспорю, что это так. Как бы даже поспорю с Новгородом. Потому что тем людям, которые занимаются уборкой территории, я даже в частности знаю человека одного, работающего там уже давно, и, как я говорю, этой женщине давно пора дать золотую медаль. То есть люди работают давно, и люди, можно сказать, болеют своей работой. Ну, скажем так, уборщик территории, да? Вот пример даже могу привести. Если я захожу в какой-то большой магазин, тот же «Магнит» и «Пятерочка», для меня там самый главный человек при входе – это уборщица. Угу. Почему? Объясню в двух словах. Это человек, который наводит чистоту. То есть не начальник магазина, даже не продавец. Как бы со всеми вежливо и аккуратно, но уборщица – это святой человек, опять же, для меня, потому что все начинается с нее. Я говорю, второй человек после руководителя – это уборщик, даже не бухгалтер. Ну, это как бы мое личное мнение. Поэтому и здесь у нас всегда район, я считаю, наш именно Демянск, не говорю даже, скажем так, за периметром, у нас идет это дело на улучшение, потому что очень много достаточно проектов принимается. Пускай и маленькие, где-то сделают дорожку, где-то поставят скамеечку. Ну, посмотрите даже на наш центр, скажем так, площадь Ленина. Очень красиво. Облагораживают, как бы на это выделяются определенные средства. И, соответственно, мне кажется, люди этим очень довольны. Во всяком случае, есть где посидеть, хорошие скамейки, и есть навес над ней. То есть тебя еще и от солнца оберегает. Все продумано. Мне, например, лично это очень нравится. А еще участие принимали в таком проекте, как порядок предоставления субсидий, как я уже говорила, юридическим лицам, предпринимателям по ГСМ. Это тоже проект, мы об этом уже говорили, поэтому я просто упомяну об этом. Порядок предоставления юрлицам по СВО, соответственно, также вот этот пункт проект принимали участие. И об утверждении регламента сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых в области на территории Демянского муниципального округа. И также были все проекты подтверждены. Вот. Это основные направленности, как бы это много времени и усилий посвятилось. Поэтому, как бы, я тоже думаю, что это очень хорошо со стороны выглядит.
1: Оксана, скажите, а вот какие меры поддержки предпринимательства, да, вот уже реализуются? Вот, или планируются, например, ну, можете ли вы назвать пример успешных проектов?
2: Помимо ГСМ и помимо того, что мы сейчас говорили о предоставлении обеспечения твердым топливом, как это два основных направления, очень оказывается хорошее содействие как предпринимателям, так и самозанятым в рамках реализации на бизнес-проектах через заключение социальных контрактов. Вот об этом вкратце очень хотелось бы рассказать. Данная мера поддержки способствует развитию малого и среднего предпринимательства. И я хочу сказать, что я как бы с этим тоже соприкасалась. Особенно это хорошо для самозанятых. То есть самозанятый – это первая ступень перед предпринимателем. И, скорее всего, нужно вот на данное время с нее начать. Это более упрощенная, скажем так, система. Менее такое тесное отношение с налоговой. Там платишь ты определенный маленький процент со своей деятельности. И вот именно эта сумма контракта, где-то она приблизительно 350 тысяч, но они там могут быть разные. Есть специальный специалист, который вот тоже с ним общалась и узнавала про этот соцконтракт. Нужно небольшое, кстати, количество документов для того, чтобы оформить его. И это очень большая хорошая помощь. Вот в 350 тысяч. То есть, если, например, решил человек заниматься строительным бизнесом, но на ИП он так еще, так сказать, не тянет. Потому что, когда ты оформляешься индивидуальным предпринимателем, там накладывается определенная нагрузка сразу. Она накладывается, соответственно, в плане выплаты налогов, выбора КВЭДа, да, это все понимают. И поэтому это очень даже хорошо, хорошая помощь. То есть можно даже несколько видов там есть разновидностей помощи. Нужно просто к специалисту обратиться и обязательно помогут. И специалисты, кстати, там очень хорошие в плане объяснений. Просто я лично общалась, знаю, да, поэтому так.
0: Программа «Поговорим о главном».

0: Программа «Поговорим о главном».
1: А вот что касается проблем в сфере предпринимательства, да, вот на данный момент, какие, да, вот проблемы, ну, являются наиболее, да, актуальными и требуют решения? Как совет анализирует и обобщает эти проблемы?
2: Да, на совете поднимаются данные вопросы, они достаточно сложные. И на данный момент, исходя из ситуации, скажем так, в мире, в стране, проблемы эти есть. Ну, во-первых, это рост издержек. Да, это очень болезненно, но на данный момент от этого никуда не денешься. А значительное увеличение затрат на сырье, энергию, логистику и транспорт. Все это снижает прибыль. Ну, возьмем нынешнюю ситуацию с топливом, да, у нас на рынке. Возьмем, в частности, наш Демянск. Ну, ситуация, скажем так, ужасная, да? Нужно как-то ее пережить. Я же каждый день общаюсь с десятками людей. Mm-hmm. Сейчас почему-то даже поток клиентов, на удивление, увеличился. Ну, хотя сезон, но ведь бывает день не просто так посидишь, никто не придет как бы к тебе клиента. А здесь прямо поток людей. И народ в определенной степени возбужден. Да, вот такой ситуации с бензином. Поэтому вот на данный момент, как для бизнеса, я считаю, это вот основная проблема. Особенно кто занимается грузоперевозками, скажем так. А вот на данный момент информация пришла по грузоперевозкам. Тот, кто этим занимается, очень большие проблемы возникли. Допустим, фуры из Китая, которые перевозят товар. То есть, если ранее, допустим, эта поездка стоила 160 тысяч, да, грубо говоря, в нормальное время до проблем с бензином, то теперь где-то в районе 350 обходится. То есть расходы бешеные. Из-за того, что этот бензин недополучить, люди стоят, простаивают на заправках, не всегда заправляются. Вот это основная сейчас проблема. Также у нас рассматриваются и другие проблемы. Это налоговая и регуляторная нагрузка. Ну, от этого, естественно, никуда не денешься. Повышаются цены, растут и налоги, соответственно. То есть в один год, я помню, страховые взносы все вместе платила, и было и 44 тысячи, потом это подошло к 50 тысячам на данный момент, если я не ошибаюсь, 56 тысяч. Поэтому вот, как бы одна из проблем тоже из важных. Изменения в законодательстве также создают неопределенность. Рост реальных налоговых ставок для части бизнеса становится ощутимым барьером. То есть сейчас закон, вот как говорят, не знаешь закона, господи, на это ладно, вырежешь. Незнание закона не освобождает от ответственности. Но я полностью согласна с этой фразой, с этим утверждением, это действительно так, но... Ничего не поделаешь, законодательные акты нужно изучать, но они на данный момент настолько быстро меняются, и с другой стороны, насколько должен быть развит социально человек, насколько он должен быть, скажем так, даже комплектизирован, чтобы он знал все, но это невозможно, а законы действительно меняются очень быстро. И то есть люди попадают в определенные ситуации в разных направлениях, не только в бизнес, а возьмем просто даже обычных граждан. То есть очень тяжело на самом деле. Также существуют и сложности с получением господдержки. Вот, как я уже говорила, множество документаций и условий при оформлении. Вот этот вопрос, как бы хотелось бы, чтобы действительно обратили на него внимание и все-таки немного как бы пересмотрели. Дефицит кадров и нехватка специалистов. Вот этот вопрос очень больной. И много раз он обсуждался, да.
1: Но с кадрами работать надо, да. Еще в 90-х, это ж, как она правильно называется-то, кадровики. Вот. Нужно, конечно, работать, например, ну, в организации должен быть человек, который именно кадрами занимается. Не то, что там, например, ты в магазине работаешь и подыскиваешь себе человека, да. Здесь, конечно, да, и это все потихоньку уходит, к сожалению. Вот, ну, вот вам вообще не кажется, что вот бизнес работает, честно говоря, по старинке? Вот что-то, ну, надо, например, что-то новое внедрять даже в нашем районе, да? Скажем так, больше связать с интернетом, к примеру, все это дело. Теперь люди сидят в телефонах все. Вот даже вот пример есть «Стройдетали». Вот они создали группу, да, ВКонтакте. Они там поздравить с днем рождения своих сотрудников, там, да, параллельно, соответственно.
2: Какие-то новости организации.
1: Новости, выставят там продажу дров, там, да, вот. То есть это создает дополнительную активность. Соответственно, человек подписывается, следит за новостями. Вот, например, в магазине, например, наши магазины, да, вот розничные, естественно, выручки везде упали. И не хотят задуматься о том, что человек сейчас ходить по магазинам меньше будет. Почему? Потому что поменялся образ жизни. То есть, сидит больше в телефоне, меньше ходит на улицу. Или, например, едет на машине и лишний раз куда-то заезжать тоже не хочет. А в телефоне вся информация. И вот, например, опять же возвращаемся. Мы, конечно же, прорекламируем эту стройдеталь. Вот нашел пост, да, продаются дрова. Я могу сразу написать и приобрести эти дрова.
2: Да,
1: угу. Вот. То есть активность должна быть, конечно же. И вот если сейчас, конечно же, предприниматели нас слушают, а они обязательно нас будут слушать, обязательно нужно связать свою деятельность с интернетом. То есть создать группу. Даже в любых соцсетях нужно иметь вот какой-то аккаунт. То есть все свои же там услуги, товары выкладывать. То есть небольшая активность должна быть, конечно же. Это обязательно улучшит деятельность.
2: Ну, это очень хорошее предложение, я согласна. Но что я хочу сказать еще и добавить по этому поводу. Для того, чтобы вот это все осуществить, а это очень хороший замысел, ну, у многих уже даже созданы группы, допустим, там если есть какая-то более-менее организация крупная, там с работниками, сотрудниками, а возможно, там у них есть свои внутренние чаты, но мы просто об этом не знаем, да? Ну, все сведется к нулю, абсолютно все начинания, по одной простой причине. Потому что у нас нет общности. Угу. Вот это, опять же, мое личное мнение. Но я думаю, многие меня поймут в этом плане. Объясню, что общности нет. Даже не общности, а сплоченности, скажем так. То есть, как бы это объяснить? Ну, предприниматель живет сам по себе. То есть он ведет свой бизнес, допустим, да, он заботится о своих делах, его куда-то пригласят, возможно, он сходит, допустим, по общественным вопросам, в ту же администрацию, допустим, вот на тут же какое-то заседание, ну, где его хотели бы видеть, да? Я хочу сказать, что ну, не все следуют этому приглашению. Ну, возможно, конечно, у людей какие-то причины, но это когда из раза в раз происходит. То есть человек не приходит, ему там звонят, приглашают. Вот у меня был такой случай не так давно в центре занятости, было совещание. Ну, Евгений Иванович, вы так сама, Юля, нам звоните, пожалуйста, вот тех людей, которые должны были прийти, которых они хотели видеть. Оксана Юрьевна по три разика всем написала, попросила. Ну, все как бы согласились. Из пятерых или из четверых пришел один человек. А ну, человек этот, который приходит всегда, это Никифоров Любовь Александровна. Как бы этот человек никогда не подводит в таких мероприятиях. Ну, честно сказать, мне было стыдно, да. Мне было опять стыдно, неудобно. В том плане, я вот не постесняюсь, да, сказать о том, что, ну, как бы это неэтично, да. Но больше нужно принимать участие в общественной жизни района. Я понимаю, у всех свои проблемы, у всех свои вопросы. Время – самое ценное время, но как-то нужно принимать участие. Чем больше нас будет принимать участие в этом, тем больше наш район хотя бы в каком-то плане в этом направлении будет процветать. Естественно, мы всех проблем не устраним, но активными быть нужно, более активными.
1: Да, вот хочу пометить на такой момент, что когда предприниматель начинает свою деятельность, да, вот даже так же в нашем районе, ему нужна уже сразу помощь, поддержка информационная. То есть, и вот если кто не был на этом координационном совете, обязательно воспользуйтесь случаем, посетите совет. Чем больше будет предпринимателей, тем больше будет интересной информации для приобретения. Оксана Юрьевна, может быть, что-то, пользуясь случаем, еще хотите добавить вот, по приглашению?
2: У нас есть еще общественный совет. Я тоже в нем член совета общественного. Я хочу сказать, что как бы там собираются уже люди, даже не обязательно те, которые приглашенные участники совета. То есть на общественный совет могут приходить как бы и простые люди обычные, которые заинтересованы в жизни района. У нас же есть группа долголетия, да? Они очень тоже активно, кстати, себя ведут, эти, ну, люди, ну, действительно как бы любят свой район. И поэтому здесь нужна более плотная работа с администрацией, соответственно, вот именно эта связь. Вот нужно как-то наладить связь, действительно, возможно, какая-то группа. Вот это, кстати, есть, ну, в администрации района есть такая группа, естественно, там работает администратор, там все прекрасно, новости выкладываются. Но была ситуация, что тоже с сотрудниками администрации беседовали на одну тему, ну, они говорят, мы информацию всю выложим в группе. Я говорю, понимаете, говорю, ну, вряд ли кто-то, кто нужно, зайдет в эту группу. Кто-то зайдет, а кто-то и не зайдет. Ну, нужна именно такая группа, где полностью все население. Ну, возможно, это новости Демянской ФХФ. Вот там вот все у нас люди присутствуют, как бы весь район. И информацию больше администрации или, как бы получается, администратору делиться этой информацией, потому что люди это все видели. Поэтому, да, здесь нужно налаживать связь, отрабатывать.

0: скажут, что да нет, я в принципе сам справлюсь. Нет, здесь, к сожалению, очень много нововведений, про которые вы не знаете просто.
1: Да, согласна. Да. Там тоже же изменения происходят. Но во всяком случае, ребята, когда приезжают, я много раз как бы достаточно участвовала в таких совещаниях, и я хочу сказать, они очень доступно рассказывают, да. Они всегда оставляют свои контактные данные, поэтому там можно напрямую даже звонить, если даже на заседание человек не попал, когда они приезжали. Они отдают телефоны, пожалуйста, звоните, и все можно уточнить. Там и сайты есть, и поддержка есть, есть юристы, ну, как бы все предложено, собственно говоря. Только вот как бы уладить моменты, да, и все узнать об этом.
0: Давайте перейдем теперь к следующему вопросу. Это у нас... ну, скажите, как осуществляется вообще взаимодействие, да, с другими органами власти, ну, власти и организациями, вот, которые, например, влияют на развитие предпринимательства? Можете ли вы привести примеры сотрудничества?
1: Ну да, конечно. Это взаимодействие играет очень важную роль в жизни бизнеса. И оно строится на принципе прозрачности. Прозрачности, открытости, соответственно, в отношении взаимного учета интересов. Это безусловно. Потому что, когда идет какое-то обсуждение, все должно быть открыто и понятно друг для друга. То есть друг другом, перед друг другом должны все быть честны, и все должно быть понятно. На местном уровне взаимодействуют не только с администрацией округа, представители координационного совета, а также участвуют и в ярмарке вакансий, естественно, совещаниях, проводимых кадровым центром работы России. Представители бизнеса также входят в состав трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, в состав которой входит и Координационный совет, соответственно. Координационный совет организации профессиональных союзов в Демянском муниципальном округе. Также идет у нас еще взаимодействие территориальное объединение работодателей. Тоже существует такая как бы организация при округе и администрации Демянского муниципального округа. Вот так взаимодействие происходит, да, с этими организациями.
0: Какие вот рекомендации вы бы могли вот дать по устранению административных, да, вот правовых и экономических барьеров, ну, мешающих развитию предпринимательства?
1: Устранение барьеров – это комплексная задача, прежде всего, которая требует совместных усилий как государства и бизнеса, совместного взаимодействия. Это безусловно. А что можно сделать в данной ситуации? Ну, первое – это упростить процедуры, как я уже говорила. Сократить количество инстанций и документов, что для предпринимателя будет большим плюсом. Это упростит его решение задачи, которая перед ним поставлена, и сократит также время на это осуществление его дела. А также поддерживать постоянный диалог для обсуждения проблем бизнеса с участием представителей как власти, соответственно, и также предпринимательского сообщества. То есть есть сложный вопрос, допустим, у бизнеса, естественно, он пойдет в администрацию, правильно? Он будет какие-то вопросы вот свои, касающиеся своего бизнеса, он будет просить помощи там. Соответственно, там эту помощь могут оказать в каком-то определенном направлении. Опять же, дело встает в обсуждении. То есть ты приходишь, выносишь свою проблему, как бы, скажем, на общественное обсуждение в определенном количестве человек, и там уже могут принять какое-то решение, во всяком случае, направить в нужное направление человека, помощь какую-то оказать и так далее. Поэтому как бы так. Ну, естественно, оптимизировать налоговую нагрузку, пересмотреть налоговые режимы УСН, ЕСХН,
0: чтобы... Ну, вот по поводу... Извините, перебью. Вот по поводу упрощения документов, это здесь, скорее всего, наверное, самозанятость подходит, наверное, больше, да?
1: Да нет, я думаю, что именно вот по самозанятости там, насколько я знаю, не так уж все сложно. Там регистрируешься прямо в телефоне. Mm-hmm. Я разговаривала с самозанятыми, также общалась. Там никаких проблем.
0: Нет, так я и говорю, что по поводу упрощения документов, если что-то попроще, да, это самозанятость.
1: Да, да, это также, самое простое.
0: А также есть еще на упрощенной системе налогообложения автоУСН. Если кто не знает, можно ознакомиться на сайте налоговой. Здесь, если переходишь на автоУСН, то, соответственно, ты перестаешь платить страховые взносы.
1: Да,
0: это раз. А во-вторых, налоговая сама считает твои доходы, соответственно.
1: Не
0: можно через специальную программу, да. То есть, если человек работает один,

0: либо там с коллегой, и он не хочет брать к себе бухгалтера, да, или не хочет платить за своего сотрудника страховые взносы, и сотрудник его будет сам платить за себя страховые взносы, это тоже так можно, то, соответственно, им больше подойдет автоУСН. Я не знаю, можно ли сейчас на нее перейти или нет, но, скорее всего, по-моему, до 2027 года еще есть время. Поэтому, кому это интересно, можете зайти на сайт налоговой и ознакомиться. А хотя даже, в принципе, в личный кабинет заходите, там прямо в середине есть вкладка. Там типа рекламы, вот перемещение, вот эти вот баннеры, передвигаете и увидите автоУСН, можно будет ознакомиться. Но на самом деле удобно работать на автоУСН, если тем более страховые взносы платить не надо. Но это опять же надо будет ознакомиться, посмотреть для себя, как бы надо, не надо это.
1: Программа «Поговорим о главном».
2: Реклама. Реклама на Валдай FM. С вами мало общаются?
3: И чё?
2: Вам трудно найти хорошую работу?
3: И чё?
2: Вас не берут в приличную компанию?
3: И чё?
2: Нет слова «чё». Есть слово «что». Говорите по-русски правильно. Это вас украшает.
3: А, я понял. Я буду придерживаться ихних правил.
2: И слова «ихних» тоже нет. Есть слово «их». Движение «Заря» за русский язык.
4: Телефон рекламной службы на Валдай FM
5: 92170720.

0: Программа «Поговорим о главном».
1: Так, перейдем к следующему вопросу. Это вот какие внеочередные заседания, да, Координационного совета планируется провести в ближайшее время? Ну, есть ли особые темы, которые требуют особого внимания?
2: Ну, в плане на июнь. Рассмотрение вопросов несколько. В том числе основные вопросы, которые требуют внимания, это ситуации топлива в районе. А возможно, будут, может быть, какие-либо приняты там определенные решения. И обсуждение вопроса применения патентной системы налогообложения. Ну, соответственно, думаю, при заседании еще подтянутся какие-то другие вопросы в процессе обсуждения, это соответственно. Потому что не ограничится двумя вопросами. А в планах именно вот это.
1: А про патент вообще вкратце можете рассказать?
2: А патент, я на данный момент сама нахожусь на патенте. Я хочу сказать, чем удобен патент. Например, если у меня идет АКВЭД, розничная торговля строительными материалами, соответственно. Очень удобно чем, что ты платишь страховые взносы, соответственно. И также у меня подключена УСН работы 6%. Тоже очень удобно, сам считаешь свой процент, заполняешь декларацию и выплачиваешь вот эти 6% с работ. Ну и, соответственно, платишь страховые взносы. Ну и на данный момент, конечно, была у нас, помните, да, совсем недавно вспышка с этими ограничениями по заработку в год, соответственно, вот на данный момент не более 20 миллионов, как хотя бы на 26-й год они сделали, а потом на следующий год будет не более 15 миллионов должно за год пройти дохода, соответственно, ну потом уже 10 миллионов. То есть писали письмо, я писала письмо в новгородский наш, соответственно, к новгородскому руководству, обращалась от бизнеса Демянского муниципального района по этому вопросу. И писали со всех районах, и в результате как бы в области обработали этот вопрос, рассмотрели его, ну, и, соответственно, с Москвой, скажем так, было принято общее такое решение. Потому что это, конечно, удар-то большой, собственно говоря. Потому что есть же маленькие предприятия, вот там 20 миллионов в год и не пройдет, правильно? А есть крупные организации, у которых по 100, по 200 миллионов. То есть там уже встает вопрос.
1: Да, и вот здесь еще такой момент. Вот выручки-то, соответственно, конечно же, падают, особенно в рознице. Вот так как маркетплейсы подошли ко всему, ну, то есть ко всем этим нашим регионам, районам. Еще раз напомню, что без интернета сейчас не обойтись. То есть есть специальные, скажем так, дополнительные какие-то курсы, соответственно, вот можно вот посмотреть по развитию предпринимательства. Если это касается розницы, да, то курс по рознице. Если это касается услуг, да, соответственно, очень, кстати говоря, очень много сейчас интересных обучающих роликов по поводу предложения услуг также. Вот. Сейчас, кстати, вот у нас в Демянске, оформляя соцконтракты, молодые, они, опять же, оформляют самозанятость, вот, и они уже, соответственно, какие-то курсы, ролики, они уже заранее посмотрели, то есть они уже, у них уже есть подход.
2: Да.
1: Например, если вот открылась там, мастерская по маникюру, там, по маникюру, там, да, там, как, что там еще у нас в Демянске сейчас делают девчонки? Маникюр,
2: парикмахерская, маникюр.
1: Парикмахерская,
2: да, ну что-то именно из салонов красоты, скажем, из этого направления.
1: Да, соответственно, вот это помогает развитию. То есть, если сравнить, например, магазинчик там 2000 года, да, есть такие у нас, и сравнить, например, вот мастерская, там, парикмахерская, там, маникюр и так далее, у них совсем разная система работы. И вот, конечно, предпринимателям, которые работают по старинке, им бы, конечно, лучше обратить внимание, да, посмотреть, опять же, вот обучающие видеоролики, то есть по продажам, по предложению услуг. Это, конечно же, поможет развитию, то есть поднимет выручки не намного, но
2: рост будет.
1: Да. Обязательно, предприниматели, прислушайтесь к нашим советам, вот, а также обязательно посетите Координационный совет. Давайте теперь еще вот поговорим по поводу информирования предпринимателей, да, вот как обеспечивается информирование предпринимателей. о доступных мерах поддержки и результатах работы совета. Можете ли вы рассказать о механизме обратной связи?
2: Информирование предпринимателей осуществляется прежде всего посредством использования цифровой платформы МСП, где, собственно говоря, и аккумулируется информация о федеральных и региональных мерах поддержки. Можно подобрать, в принципе, инструмент под свой профиль деятельности, размер бизнеса и подать заявку получить услугу в электронном виде. Ну, я считаю, это очень удобно на самом деле. Тот, кто, может быть, уже как бы и знаком с этим, правильно, но для информации для всего бизнеса это будет не лишним, скажем так. А на муниципальном уровне, на официальном сайте администрации округа с целью информирования выкладывается очень много информации и о доступах мер поддержки в результаты работы совета, создан раздел «Бизнес». Вот рекомендуем туда обратиться. «Бизнес-предпринимательство» называется, в котором все размещается, соответственно, и актуализируется вся информация для бизнеса, о действующих мерах поддержки, об организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на региональном уровне и о порядке оказания такими организациями поддержки субъектам. О результатах также работы совета, соответственно, тоже там есть информация и другая, много другой информации.
1: Может, что-то стоит создать еще более-менее простое? Об информировании. Можно, в принципе. А, кстати, вот в группе в администрации Демьянского муниципального района есть информирование?
2: Да, там очень группа нехорошая. Там, собственно говоря, не только информация, допустим, какие-то нормативные правовые акты. Там выкладывается очень много, скажем так, из общественной информации. То есть не обязательно именно там вот из государственной какой-то, из важной информации. Там много и другой информации. И я иногда захожу также на сайт, интересуюсь.
1: Те, кто не хочет пропустить какую-то информацию, да, что касается Координационного совета, также подписывайтесь на администрацию Демьянского муниципального округа ВКонтакте, чтобы быть на связи. Оксана, скажите, а вот какие перспективы развития Координационного совета вы видите в ближайшие годы? Какие задачи и направления деятельности могут стать приоритетными?
2: Нужно постоянно поддерживать диалог для обсуждения проблем бизнеса и участия представителей власти и предпринимательского сообщества. То есть однозначно нужно расширять наше общение, скажем так, больше взаимодействовать, больше слышать друг друга, скажем так. Ну, с проблемами и с вопросами всегда нужно обращаться. Если позволяет, допустим, какой-то определенный вопрос, решение самому, то, конечно, да, решайте. Но если этот вопрос выходит за какие-то грани, допустим, допустимые, то есть человек уже не может его сам решить, обязательно нужно обращаться. Я хочу сказать, что, ну, как бы общаюсь я же с предпринимателями, с обычными людьми, как бы не ведущими бизнес. Ну, у многих бывает не многих, но есть у людей отношения, как бы, а что им мне там помогут, как? То есть такая версия, да, скажем так, от людей исходит. Я говорю, ну, сначала нужно сходить, поговорить, там люди тебя услышат, тебе хотя бы информацией помогут, правильно? Никто тебе там не даст сразу миллионы и не заплатит за тебя налоги, конечно, нет. Но, во всяком случае, пути решения твоей проблемы, они однозначно будут озвучены. И я вот посредник, скажем так, между народом, между бизнесом и администрацией, скажем так, да, тот человек, который между. И я хочу сказать, что, в общем-то, отказа в информации со стороны администрации никогда не было. Они всегда рады предоставить информацию, они всегда как бы готовы помочь, если могут. Вот в моем личном опыте только так было. То есть, может быть, у кого-то был нехороший опыт, я не спорю, не могу знать на данный момент, но у меня всегда так было. То есть, ну, что-то нужно, мне всегда скажут, что предоставят информацию по возможности.
1: Можете привести примеры, может, предпринимателей, которые поддерживают обратную связь?
2: Многие предприниматели обращаются в администрацию, как бы, насколько я знаю, и плотно достаточно с ней работают, какие-то озвучивают свои вопросы. Могу, например, привести несколько таких людей, которые как бы постоянно взаимодействуют. Это и Верзилов Сергей Владимирович, Никифорова Любовь Александровна. Соответственно, я всегда обращаюсь, когда мне нужно. А те люди, которые, скажем так, более часто посещают администрацию. И есть предприниматели, которые, имея какие-то трудности, тоже приходят, но это случается нечасто. Ну, видимо, они сами решают как бы свои вопросы. Если что-то происходит, то приходят. Ну, например, вот Александр Карпов, он у нас из сельхознаправления. Хотелось бы сказать побольше об этом человеке, что, может быть, и не все его знают, конечно. У него свое пчеловодческое хозяйство, он занимается сбытом меда и, соответственно, выращиванием малины. То есть у нас отношения, насколько я знаю, в той же администрации и в области, соответственно, вот при выделении каких-либо кредитов в первоочередность у нас стоит именно сельскохозяйственное направление. Потому что, ну, как говорят, их любят больше всего. Ну, потому что это развитие сельского хозяйства, которое у нас сейчас в заброшенном состоянии, скажем так. Ну, в общем-то, даже никаком, скажем так. Вот. И люди пытаются и берут и соцконтракты, и берут кредиты. Кто-то занимается выращиванием рыбы. Мы знаем, что, например, Давыдов Михаил Иванович, он 100 лет уже занимается этим вопросом. Как бы крупный предприниматель, один из крупных районных предпринимателей. А вот возьмем Александр Карпов, семейный бизнес, да, они занимаются сельскохозяйственным направлением. И достаточно у нас много таких предпринимателей, не сказать, чтобы особо много, но есть люди, которые именно занимаются, именно осваивают земли, допустим, картошку сажают, картофель выращивают и так далее, да. Но развивать и развивать, скажем так. Вот сельхозугодья у нас, едешь, да, по району. Вот помните раньше, когда у нас поля распаханы, лен стоит? Мечта. Я помню, когда я в школе.
1: Недавно проезжал мимо поселка Пала. Есть такой у нас, да, в Парфинском районе. Поля посажены, приятно посмотреть.
2: Очень.
1: Надеемся, приятно, что в наших районах будет то же самое.
2: Очень хочется, если честно. Я просто вспоминаю те школьные годы, когда вот это поля, заросшие картофельные тины, скажем так, с травой, когда вот столько картофеля сажалось, сколько выращивали мы лен. И сбыт льна, он был бешеный, потому что мы эти бабки делали только так, там целыми этими газонами приезжали, забирали. Мы целыми днями из школы нас отпускали с уроков, как бы снимали и ездили на лен. То есть это как бы традиция была в сезон. И хотелось бы вернуться к тем временам, да.
1: Есть ли какие-то рекомендации нашим предпринимателям?
2: А рекомендация как? Рекомендация предпринимателю, ну, не совет, даже не рекомендация, а просто, скажем так, озвучить во вселенную. В какой бы ни была ситуация, всегда оставаться человеком. Вот это, пожалуй, наверное, одно единственное пожелание, скажем так.
1: И в первую очередь посетить совет.
2: Да.
1: Координационный совет в администрации Демянского муниципального округа. Напомните, пожалуйста, график всем.
2: График третий месяц, ну то есть раз в квартал, в конце третьего, соответственно,
1: как
2: месяца,
1: шестого. Как связаться в интернете?
2: А в интернете это можно написать также на сайт администрации, соответственно. Обычно оповещение идет от Гариной Натальи Сергеевны. А можно мне, например, если кто-то заинтересован, допустим, посетить, просто заранее узнать об этом. А обычно вот с Натальей Сергеевной, конечно, она владеет этой ситуацией, она собирает этот координационный совет. Соответственно, там присутствует глава района, если на тот момент он отсутствует по государственным делам. Естественно, первый заместитель Наталья Владимировна присутствует, но в любом случае кворум есть и проводится. И тот, кто хочет поприсутствовать, пожалуйста, да.
1: Ну и вкратце, какую пользу получит предприниматель, когда посетит?
2: Информация. В первую очередь информация.
1: А там уже как пойдет у него,
2: да,
1: соответственно.
2: Да. Ну и вопрос, если какой-то, то получит ответ, соответственно, да.
1: Это был главный редактор СМИ «Новгородская волна» Евгений Кузнецов и гость нашей сегодняшней программы Ульянова Оксана Юрьевна.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Валдайский округ получит субсидию на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций в этом году. Состоялось заседание конкурсной комиссии. По его итогам, Валдайский муниципальный округ признан победителем в отборе на предоставление субсидий из областного бюджета. Средства пойдут на софинансирование муниципальной программы по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. Это позволит реализовать новые социальные проекты на местном уровне. Общий фонд конкурса – около 2 миллионов рублей, который будет распределен между победителями. В ближайшее время администрация Валдайского округа заключит соглашение с регионом о предоставлении субсидий. Прокуратура Валдайского района провела проверку после инцидента в январе. Женщина поскользнулась на заснеженной лестнице при выходе из Пятерочки в городе Валдай. В результате падения тяжелый перелом шейки бедра. Причина – налить и отсутствие противогололедной обработки. Прокуратура выступила в суде в интересах пострадавшей. Иск удовлетворен. С ответчика взыскана компенсация морального вреда в размере 600 тысяч рублей. Исполнение решения суда остается на контроле надзорного ведомства. Состоялись торжественные проводы победителей региональной космической олимпиады. Делегация выехала на космодром. В числе счастливчиков – ребята из Валдайского округа. Для них подготовили насыщенную программу, учебно-познавательные занятия по космонавтике, экскурсии по легендарному космодрому и встречи с экспертами. Кульминацией поездки станет запуск ракетоносителя «Союз». Она выведет на орбиту транспортно-пилотируемый корабль «Союз МС-29». Это событие ребята увидят вживую. Космическая олимпиада – это приоритетный региональный проект. Его реализуют по Новгородчине с 2023 года при поддержке Роскосмоса и областного правительства. Поездка на Байконур – главная награда для юных дарований. Великий Новгород встретил участников Международного марша мира. Город принял делегацию из Курска, организованную Российским фондом мира. Визит начался с возложения цветов к стеле «Город воинской славы». Затем активисты встретились с представителями власти и коллегами из местного отделения фонда мира. Участники обменялись опытом и говорили о культурном наследии регионов. Были подписаны соглашения о сотрудничестве между детскими садами и гимназиями Курска и Великого Новгорода. После официальной части гостей ждала экскурсия по городу. Марш мира посвящен году единства народов России и 65-летию фонда мира. Делегация уже побывала в городе Псков и Печорах, а впереди Старая Русса и Валдай. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший

0: Алдай-ФМ. Первая местная радиостанция.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.

0: Реклама. На Валдай FM.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 9217 07

0: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.

далеко, где-то там, в Подмосковье, фотография сына уронила рука по белому снегу, уходил от погони человек в телогрейке или просто ЗК. Мать прислала письмо, захворала сынок, знать готовить белье.

Человек вынул нож. Серый, ты не шути. Хочешь крови? Ну что ж, я такой же, как ты. Только стоит ли бой затевать смертный нам? Слышишь лай, то за мной.

уходил от погони. Человек в телогрейке или просто ЗК. И фрейтор один тоже мать вспоминал.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217 07 22.

словами, откровенными губами целовал. Жгучими ночами, нежными руками обнимал. Звезды зажигал, королевские цветы дарил. И достойно так каждый день тебе я говорил. Ты выглядишь на миллион, достойно всех моих икон. И все, что бы ни делал,

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучше.

0: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.

всю-то зиму снятся сны, снятся сны. Просыпаться нет понта до весны. А и ветер мне гудит среди сна. А шаг влево

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8 902 149 75 33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217 07.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший хит.

вас двою, ты любовь убить. У тебя, прошу я, Боже, на краю земли.

опустилась, как тень, будто закрытая в прошлую дверь. И снова звезды на небе зажглись, манит и манит одни меня ввысь. Нет, в эту ночь не уснуть мне опять, подлые слезы мешают мне спать. Только закрою глаза я рукой, и предо мной опять образ твой. Так часто вижу тебя я во сне, ты что-то шепчешь загадочно мне, что мы напрасно встречались с тобой, что нет ли.

ни к чему твоя злая игра. Кто-то другой будет верить тебе, будет твой образ видеть во сне. Может быть, с ним ты разучишь лгать. Только не надо меня больше звать.

Я думаю, этот мир дорог любви. Я чувствую в себе большую.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Лучший

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.